магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. 8 и 9 сентября в Клайпеде проходит выездное заседание правительства. И мэр Арвидас Вайткус намерен поднять перед министрами несколько давних проблем города. Среди них строительство южного выезда из Клайпеды, расширение дороги между Римкой и Якай, финансирование Клайпедской университетской больницы и развитие рейсов из аэропорта Паланги. Город также хочет добиться решений по старому зданию почты и восстановления башни лютеранской церкви Святого Иоанна. Южный выезд из Клайпеды, четырехполосный участок дороги между Римкой и Якай. И, наконец, окончательное обустройство развязки Якай, перечислил Вайткус главные транспортные вопросы, которые намерен представить перед правительством. В этом учебном году в школах Висагинаса с литовским языком обучения учатся 929 детей, а в русскоязычных — 880. Особенно заметна разница среди первоклассников. Литовские школы выбрали 85 детей, русские — 43. Все чаще русскоязычные дети из русскоязычных семей с первого класса приходят именно в литовскую школу. Это, видимо, сознательный выбор родителей, рассказала русской службе ЛРТ член городского совета Айрида Друсь. По ее словам, родители все лучше понимают важность владения государственным языком, а дополнительным фактором стала более высокая учебная нагрузка в русскоязычных школах. На памятнике трех крестов в Вильнюсе начинаются работы, которые продлятся около месяца. Поверхность очистят, отремонтируют и покрасят. Сам памятник на время работ огородят, однако доступ на гору и смотровую площадку останется открытым. Проведенная ранее экспертиза показала, что конструкции находятся в хорошем состоянии, поэтому речь идет только о косметическом ремонте. Проект нового вильнюсского автовокзала готов примерно наполовину. Разрешение на строительство рассчитывают получить весной 2027 года. Современный комплекс появится рядом с нынешним автовокзалом и железнодорожным вокзалом. Значительная часть инфраструктуры будет находиться под землей. Предусмотрены также укрытия и новые парковки. Стоимость строительства пока неизвестна. Сами работы могут занять около 2 лет. Сейчас приходится признать, что у нас действительно плачевный, морально устаревший автовокзал, заявил мэр Вильнюса Валдос Бенкунскас. Полиция провела обыск в доме жителя Вильнюсского района и обнаружила около 80 кустов конопли. Растения выращивали в теплицах, хозяйственных помещениях и в самом жилом доме. Также полицейские нашли высушенную и еще сушившуюся коноплю. Оборудование для ее выращивания, ружье и боеприпасы. Подозреваемого арестовали, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики говорят, что сегодня будет плюс 23, плюс 28, малооблачно и будет светить солнце. Вот только на северо-западе страны будет облачно и чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Доброго утра, среды, говорит лучшая на земле программа утреннего эфира из всех FM-радиостанций.
2: Бонжорно.
1: Бонжорно, здравствуйте, говорим
2: мы вам. Бонжур, лавас, ритас.
1: И так далее.
2: Гутен морген.
1: День добрый. Вот, вот. В общем, всем вам мы желаем хорошего утра, прогрессивного утра.
2: Среда, день прогрессивный.
1: День прогресса, в конце-то концов.
2: Мы... Если вы уже на ногах, это уже прогресс.
1: Да, так что вот давайте себе запишем. А, слушай, мне, у меня уже дополнительный
2: можно
1: бонус.
2: Можно подарок какой-нибудь
1: сегодняшний день.
2: Купить?
1: Да, обязательно куплю себе подарок. Еще один бонус. Смотри, как-как. А утром я проснулся. Как-как-как-как. Улыбнулся соседнему водителю. Вот да. На автомобиле. Он меня подрезал, а я ему улыбнулся. Думаю, ну, езжай, дурачок.
2: Дурачок,
1: он,
2: да.
1: Мчится. Зачем всюду успеем? Зачем ты так мчишься?
2: Да.
1: Бонус записал за доброжелательность себе.
2: Но прям хочу похвалить водителя. Не знаю, заметили ли вы, либо это я такая счастливица, удачливая на дорогу. Как-то пока сентябрь начинаем без агрессии.
1: О, ну что, тоже
2: да.
1: Хорошо.
2: Все водители, видимо, приняли положение, которое имеется в столице. В Каунасе похожее положение, дороги раскопаны. Вот, и как-то мы смирением, терпением подходим.
1: Интересно, а как в Клайпеде сейчас? Вот, насколько
2: вот
1: там раскопано?
2: Интересно, Клайпед, да вы как-то,
1: ну, там что,
2: как
1: что-то там?
2: Там
1: раскопано, что-то там не успевали. Я по новостям слежу.
2: В Клайпеде как там, ты спрашиваешь? Там сейчас все наши министры заседают.
1: Ой, боже ж ты мой, мы забыли.
2: Как там? Там сейчас все на пиджаках.
1: Мы к вам приехали на час. Hello, bonjour. А когда вы встречаете нас? А с вам крупно, повезло.
2: И вайкусы такие за голову берутся.
1: О, боже, ну-ка все вместе. Уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши.
2: Это уже какие-то ингеругинини тусовки начались.
1: Нет, я понял. Но песня как будто про встречу кабинета министра. Так что да. Вот. Луч солнца золотого.
2: А нюх, как у собаки.
1: Собаки, а глаз, эх, как у орла. Это министр МВД, конечно же. Там у каждого своя песня, знаешь. Когда любишь танцы, знаешь, как у касты было. Вот это все отсюда, друзья, из души. Все идет, вот песня льется.
2: Главное, чтобы у вас среда проходила от души, и начиналась она так же. Тяжело, понимаем. Нелегко будет.
1: Верим.
2: Верим. Но мы вместе, и это главное.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: У нас звездные предсказания, они же гороскопы, на 9 сентября. Это 09.09, если что. Друзья,
2: В 09.09 будем загадывать желания.
1: Ну да, ну сегодня магия чисел.
2: Сегодня, наверное, и свадьбы.
1: Ну, наверное.
2: По вторникам бывают свадьбы?
1: Бывает.
2: Какой день нельзя жениться?
1: Понедельник. Понедельник ЗАГС не работает. И воскресенье. А субботу, вторник...
2: А знаешь, почему? Помнишь, в свадебном выпуске мы говорили, что по воскресеньям могли себе позволить только... Не помню, бедные или богатые.
1: Ну, вот, я просто вот смотрел, я вот из всего выпуска про свадьбы, кстати, год по нотам вы найдете в нашем телеграм-канале полностью передача. Смеялась моя супруга только того, что марш Мендельсона, и там было по традиции, она и жених был с головой осла.
2: Да.
1: И мои там девочки дома, когда слушали, засмеялись.
2: Да, это правда. Марш Мендельсона был написан специально для постановки «Сон в летнюю ночь» и к свадьбе, не помню, Офелия там была, неважно, главной героине, которая выходила замуж за осла.
1: Да.
2: И, собственно, королева Виктория подумала, что вот, мне нравится, во-первых, Шекспир, во-первых, «Сон в летнюю ночь».
1: Да, плюс мужчины все, конечно же, ослы, поэтому что уж.
2: То ли дело гороскопы.
1: Это да. Давайте, хватит о светском.
2: Мужчины, вы все прекрасные,
1: да, мы
2: самые
1: все
2: лучшие.
1: Это шутки, мы все шутки.
2: И мы встретились в маршрутке, поехали.
1: Именно так. Овны, сегодня вы почувствуете прилив молодости и энергии.
2: Во.
1: Развлекайтесь, но не забывайте о мере и не переоценивайте свои силы.
2: Тельцы, спокойно провести день вряд ли получится. Вам захочется движения и веселья. Особенно приятным будет общение с детьми или жизнерадостными людьми.
1: Близнецы, сегодня вы можете быть резче обычного, даже не замечая этого. Следите за реакцией окружающих и постарайтесь не провоцировать конфликты.
2: Сегодня.
1: Я резкий, как фиг. Брюс Ли практически.
2: Раки, не спешите следовать за большинством. Сегодня собственное мнение может оказаться правильнее общего настроя.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, выберите одно важное дело и сосредоточьтесь на нем. Если будете хвататься за все сразу, рискуйте так ничего и не начать.
2: Девы, рабочего настроения сегодня может не быть, но откладывать дела не стоит. Потерянное время способно создать проблемы в работе.
1: Весы, чем бы вы сегодня ни занимались, время не будет потрачено зря. Смело выбирайте то, что вам действительно интересно.
2: Скорпионы, сегодня вы будете на высоте. День может принести яркие события и достижения, которые надолго останутся в памяти.
1: Стрельцы, творческая энергия сегодня будет особенно много. Не сдерживайте фантазию и обязательно найдите применение своим идеям.
0: Наши гороскопы.
2: Козероги, прислушиваться к другим полезно, но сегодня лучше придерживаться собственного мнения. Не уступайте только ради того, чтобы избежать спора.
1: Водолеи, лучший отдых сегодня – спокойные развлечения без лишней активности. Почитайте, посмотрите кино и отложите большие домашние дела.
2: И рыбы, сегодня стоит уделить внимание своему здоровью. Не жалейте на это времени. Забота о себе сейчас поможет избежать проблем в будущем.
1: Так что заботьтесь о себе, получайте максимальное удовольствие от этого дня, и будет вам счастье.
2: И детская рубрика через 10 минут.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить прямо сейчас, поболтаем, узнаем, чем вы живете, как вы поживаете, что у вас нового, что хорошего, что школа принесла.
2: Ох, вторая неделя школы идет.
1: Ну, лучше, пока еще не надоело.
2: Ну, не успела, я надеюсь.
1: Мы надеемся. 052-305-005, доброго утра, желаем вам, как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Роберт.
1: Роберт. Очень приятно, Роберт. В какую школу ходите? В какой класс?
3: В Каролине Смортус Мокникла.
1: Ага.
3: Я хожу в третий класс.
1: Третий класс. Как вам в третьем классе? Нравится, Роберт? Нравится в третьем классе?
2: Так. Роберт. Роберт. Как в третьем классе вам, Роберт? Нравится все?
3: Хорошо. Да, все нравится.
2: Все нравится. Новенькие супер. В классе имеются?
3: Я новенький.
2: Вы? Ну как вам?
1: Как вам в третьем классе новеньким быть?
3: Ну, хорошо.
1: Хорошо. Подружились уже с кем-то? Успели?
3: Да.
2: Ну, самое главное.
3: Первый день.
2: Ну, класс дружный?
3: Да.
2: Вы себя в обиду, Роберт, не давайте.
1: Угу. Договорились?
3: Кому?
2: Да? Вот, хорошо, что такие вопросы задает ребенок. Кому?
1: Никому тогда уже не... Не давай.
2: Все супер, значит, Роберт.
1: Все самое. Главное, чтобы у вас все получалось и все было отлично. Роберт, не мучаем вопросами. Давайте приветы передадим. Кому?
3: Папе своему, маме и сестре.
2: Все, класс.
1: Сестра старше, младше?
3: Старше.
1: Насколько она старше вас?
3: На два года.
1: На два года. Скажите, она вас воспитывает или вы ее воспитываете?
3: Она немножко больше.
2: Пока что,
1: Роберт. Ну, подождите, класса два еще. И вы тоже в обиду себя не давайте. Роберт, спасибо большое, что позвонили. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте.
1: Кто позвонил?
4: Алекс.
1: Правильно мы расслышали?
4: Алекс.
1: Алекс, в какую школу ходите, в какой класс?
4: В Жибурис, четвертый класс.
1: Четвертый, господи, уже забыли, что вы перешли в четвертый, понятное дело. Ну как в четвертом классе, Алекс, все ли хорошо?
4: Да, все хорошо.
1: Ну как у вас там, новенькие какие-то есть в классе люди?
4: Что?
1: Новенькие есть в классе?
4: Да, целых два.
2: Целых два. А старенький кто-нибудь ушел?
4: Нет.
2: Все на месте.
1: Только присоединяются.
2: Круто.
1: Новые. Ну, понятно, к вашей команде мстителей еще пару человек. Ну,
2: а у вас
1: плохо.
2: В целом класс дружный?
1: Как вам кажется?
4: Дружный.
2: Так, а староста в классе есть?
4: Да, есть.
1: Это вы?
2: Алекс. Это вы?
4: Нет. Это не я.
1: Хотели бы?
4: Что?
2: Хотели бы быть старостой?
4: Да.
1: Да. Так, а вы можете сдвинуть старого старосту и сам стать старостой?
4: По-моему, нет.
1: Так нельзя, да?
2: Бюрократически так не позволяет аппарат бюрократический.
1: А как становятся старостами?
4: В выборах весь класс голосует, никто не видит ответы.
1: За кого отдает? Понятно.
2: В этом году уже голосовали, получается, правильно?
4: Нет.
2: Будете еще.
4: В третьем классе.
1: Ну, понятно.
2: Там двойная каденция.
1: Вполне возможно. А можно переголосовать же, мне кажется. А вот теоретически, Алекс, а мог бы и стать я старостой вашего класса, хотя я не в вашем классе?
4: По-моему, нет.
2: Да и мне тоже кажется, возрастной ценз. Шкала лени как бы уже не та.
1: Думаешь.
2: А какими качествами должен обладать староста, по вашему мнению?
4: Добрый, хороший, трудолюбивый.
1: Так,
2: пока ответственный. Пока везде. А должен быть активный, спортивный.
4: Да.
2: Поддерживающий.
4: Да.
2: Уметь чуть-чуть больше, чем все остальные.
4: Да.
2: Вот, ну, все, видишь, нашли с ним, с Алексом, критерии, по которым ты не подходишь.
1: Ну да, да, да, да. Хорошо, Алекс, мне кажется, вы всеми качествами обладаете.
2: Да.
1: Так что в следующий раз...
2: Мы бы голосовали за вас.
1: Мы бы за вас проголосовали, будьте уверены.
4: Спасибо.
1: Давайте передадим приветы. Кому?
4: Маме, сестре, брату, папе, бабушке, ну и всем моим друзьям.
1: Все, все класс, принято. Всем передали. Спасибо большое, что позвонили. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Спасибо, спасибо. Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Так, пока папа.
1: Пока папа, папин голос. А может быть, детский можно услышать?
2: О, так.
1: Здрасте, здрасте.
2: Подключаемся.
1: Ага.
2: Здрасте.
1: Как зовут вас?
2: Аарон, очень приятно.
1: Аарон, в какую школу ходите, в какой класс?
2: Так.
4: Яна Павла второго.
1: Яна Павла, а какой класс, если не секрет?
4: Первый класс.
1: Как вам в первом классе, Аарон? Как вам в первом классе, рассказывайте?
4: Нормально.
1: Все, да. Понравилось, когда пришли? Все,
4: да.
1: Нашли друзей?
4: Да.
1: Да, понятно. Хулиганите с ними на переменах?
4: Нет.
1: Нет, конечно, конечно, папа слушает.
2: А в школу легко встается?
4: Нет.
2: Нет.
1: Тяжело, тяжело.
2: А вот как вас поднимают?
1: Как вас поднимают? Есть какие-то секреты?
2: Нет, видимо,
4: секреты.
2: Вот, будет, да.
1: Ну,
2: нет никаких секретов, просто папа приходит и говорит, вставай!
1: Пора! И ты подним. А во сколько, вот, ваша школа начинается в 8 или в 9, во сколько?
2: Аарон?
4: 7.
1: Ну, в 7 это встаете вы, понятно.
2: 7 встаете, а уроки?
1: Начинаются уроки во сколько?
4: 8.
1: А во сколько бы должны начинаться? Вот если бы была ваша воля, и вы решали бы, во сколько должны начинаться уроки, во сколько бы они начинались?
4: В 10.
2: Ну, и в школу каждый день бы ходили дети? Или вот 3 раза в неделю?
4: Три раза.
1: Ну, понятное дело. Чем
2: Как вы считаете, папа поддерживает вашу инициативу?
4: Да.
1: Всеми руками и ногами.
2: Папе не надо было бы в 7 утра вставать.
1: И папа тоже согласен, что и работа бы так начиналась.
2: Да.
1: Всего 3 раза в неделю.
2: А то как-то несправедливо. 5 дней работаешь, 2 отдыхаешь.
1: Да, совершенно. Хорошо, Аарон, давайте привет передавать кому?
4: Сестре, папе, маме, тренеру, бабушке, дедушке, тренеру.
2: И тренеру.
1: Хорошо, тренеру получилось 2 раза.
2: Ну, хороший человек.
1: Тренер почему? Что он вам... какая-то спорт какой-то?
4: Да.
2: Какой, если не секрет?
4: Бокс.
1: Конечно, все. Значит, тренеру по боксу пламенный привет и от нашей программы. Аарон, огромное спасибо, что позвонили вам. Хорошего утра и хорошего настроения.
2: Сил вам.
1: Сил вам и...
2: Терпение.
1: Легкого подъема ежедневно. Друзья, это была детская рубрика. Завтра она продолжится. В то же время, в тот же час. Пока же у нас Данте говорит, не набирает. Наверное, про мой вес. Судя по всему. Ну, давайте послушаем и точно убедимся.
0: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное.
2: По данным источников ЛРТ, служба расследования финансовых преступлений проверяет, не были ли подделаны документы заседания правления Нямана Ушра, на котором решили арендовать для партии автомобили ее лидера Ремигиуса Жимайтайтиса и его заместителя Дайвы Петкявичене. Во вторник обыски прошли у 5 членов правления. Сотрудники службы также посетили офис Жимайтайтиса в Кельме. Член правления Робертас Пуховичус утверждает, что заседание действительно состоялось и решения были приняты. Ранее из-за нарушений при аренде и учете этих автомобилей партия лишилась государственной дотации за полгода.
1: В свою очередь, спикер Сейма Йозас Оликас назвал обыски очень неприятным случаем и заявил, что намерен поговорить со своей заместительницей Дайвой Жебелиня. При этом он призвал соблюдать презумпцию невиновности и дождаться результатов расследования. По словам Оликаса, если бы социал-демократы раньше располагали нынешней информацией о Нямана Ушра, они не стали бы создавать с ней правящую коалицию.
2: Дайва Жебелиня является членом Нямана Ушры. У нее тоже прошли обыски, и она вице-спикер, то есть заместитель Оликаса. Вот поэтому Оликас так вот переживает из-за нее. Между тем, Литовская ассоциация курортов раскритиковала решение правительства упростить получение статуса курорта. Новые правила смягчают требования к санаторному лечению и отменяют обязательное наличие дорог, позволяющих транзитному грузовому транспорту объезжать курорт. Если мы хотим иметь сильные курорты, нужно инвестировать в их качество, а не увеличивать количество статусов. Чем больше желающих стать курортами, тем выше должны быть требования, заявил мэр Друсканинкая Ричардас Малинаускас.
1: Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Литвы и Сербии пройдет 26 ноября на Швитори-арене в Клайпеде, начало в 6:30 вечера. Сейчас Литва занимает 4-е место в группе ЙОЦ с 4 победами и 4 поражениями. Сербия же с 6 победами идет 2-й. В следующий раунд выйдут 3 лучшие команды группы. После встречи с сербами литовцы 29 ноября сыграют на выезде с Боснией и Герцеговиной.
2: Тем временем Вильнюс объявил даты начала рождественского сезона. Главную елку на кафедральной площади зажгут 28 ноября. В этот же день откроется рождественская ярмарка, которая будет работать до 27 декабря. Одна из самых красивых рождественских елок Европы возвращается, сообщили в GO Vilnius. Откуда они знают, что самая красивая елка?
1: Они ее сами собирали уже.
2: Ну, понятное дело, они уже придумали наверняка какой-то план хулиган.
1: О погоде. Сегодня на северо-западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. В остальных районах будет солнечно. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Доброго утра желает вам программа «Соль и перец».
2: Гинтера Зука.
1: Эвелина Никонорова.
2: Вау.
1: Значит, вчера день такой был тепленький, надо сказать. Ну вот,
2: приятный.
1: Приятный. Сегодня опять-таки нам обещают невероятную жаришку.
2: Да.
1: Мой телефон говорит 27 градусов.
2: Ты там где-то сменку шорты несешь с собой?
1: Да.
2: Плавки.
1: Да, да, в плавках по городу. Я иду по городу, иду. Вот, так что в предвкушении. Хотя вчера я статью читал.
2: Так.
1: Опять же, наши любимые польские синоптики. Нам сказали, что в нашу сторону двигается опять очередной какой-то циклон. И будет опять прохладно после четверга. Опять они говорят.
2: Ну до 19 верить? Градусов опустится.
1: Что ж ты будешь делать?
2: И дожди.
1: Да. Да ладно тебе, вот это вот, я не люблю. Вот это я не люблю.
2: Да, ну видишь, как здорово, что мы с Валентином купили тебе ботинки непромокаемые.
1: Да, спасибо вам.
2: Может быть, это как-то исправит твое
1: вот
2: положение.
1: Мне нравится, что вот постепенно, что ну, у Валентина какие-то заслуги, да?
2: Да,
1: ты тоже себе приписываешь.
2: Потому что Валентин
1: учишься
2: со мной...
1: лучшему.
2: Мы 70 на 70, 20 и твои 10%, потому что ты заплатил за себя, нет, по крайней мере, в этот раз.
1: Я с другой стороны думаю, ну вот, я уже начал гордиться тобой, как ты чужие заслуги приписываешь
2: нет,
1: себе.
2: Нет, 100%. Но Валя же со мной советовался.
1: Это правда.
2: Мы переживали оба.
1: Оба переживали, все верно. Поэтому это ваша заслуга. Но ты приписывай, потому что так нужно.
2: Не
1: так,
2: нужно.
1: Я вот буду всегда гордиться тобой, только потому что ты вот прямо как я. Я любую чужое достижение
2: это
1: приписываю
2: правда.
1: Себе.
2: Группа Black Biceps вообще существует благодаря Гинтеру.
1: Ну, каждый раз, вот кто-то этот, я все заслуги себе забираю. Угу. Пытаюсь изо всех сил.
2: Угу.
1: Вот и лет через 70.
2: Ой.
1: Все благодаря ему, скажет. Мне к тому времени сколько будет? 130? Ну,
2: а
1: вот
2: ты живой еще будешь?
1: Ну, я огурцом.
2: Бегу.
1: Вот, все так же.
2: Будешь вот. Сидеть? Ой. Доброе утречко, Сергей. Ну, супер.
1: Так что вот такие вот дела. Так что погода пока нас радует и балует. Ну, вы смотрите, вечером пройдитесь, погуляйте.
2: Обязательно.
1: Это просто раскачайте друг друга, потому что вот солнечную погоду нам обещают. 27. Это точно можно в маечке ходить.
2: Угу.
1: Когда в следующий раз?
2: Непонятно.
1: Поэтому сегодня точно воспользуйтесь самый трудный день на этой неделе. В среду.
2: В маечке.
1: Вечером в среду. А после обеда сон для усталых взрослых людей. Друзья, мы дальше...
2: Вот, интересно. Вот ты и так впадаешь у нас иногда. Вот это оп, и ты в 93-м сидишь.
1: Да.
2: Как часто это будет появляться с возрастом?
1: Все больше и больше. Я же до 130, понимаешь? И я буду говорить, вот там 80 лет назад, вот это была жизнь. Понимаешь, я твоим внукам значит, буду уже рассказывать.
2: Да, потому что я уже не буду выдерживать.
1: Просто внук, я буду сажать и говорить, все, слушайте, как мы с вашей бабушкой.
2: Да, а мои дети будут говорить, она терпела, мы терпели.
1: И вы потерпите, да. Но я ж так планирую, понимаешь, и никак иначе. Хорошо, мы двигаемся вперед, впереди еще много всего интересного. Сегодня у нас вот этот час посвящен грибам.
2: Угу.
0: Радио РР.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Немножко в продолжении темы, продолжение часа, немножко о грибах.
2: Да.
1: Вот. Значит, психологи объяснили, почему сбор грибов может затягивать. Значит, каждый найденный гриб становится для мозга своеобразной наградой и вызывает положительные эмоции, когда ты собираешь грибы. По словам психологов, такое подкрепление заставляет человека продолжать поиски и уходить все дальше в лес в надежде снова испытать удовольствие от удачной находки. Свою роль могут играть и древние механизмы поведения, связанные с поиском пищи, когда они там собирали. То есть вперед
2: на мамонта.
1: За едой, да. В данном случае за малиной. Вот туда в кусты. Вперед. Успешная находка воспринимается мозгом как полезный результат, поэтому желание продолжать поиски усиливается. По этому принципу сбор грибов отчасти напоминает азартные игры.
2: Так и есть.
1: Заранее неизвестно, когда и где появится следующая награда. Но если она появилась...
2: Ты вот когда ходил за грибами?
1: Давным-давно. Давным-давно. Наверное, еще...
2: Прошлой жизни.
1: Лет... Не знаю, там, 30-40 назад.
2: Ребенком
1: ходил.
2: А кто тебе, мама брала?
1: Бабушка. Почаще всего. Мы в каких-нибудь лесах Друскника, и тогда они еще не были коттеджами застроены. И ты просто идешь, и бабушка говорит, а это что? Она говорит, это мухомор выбрось. А это черника ешь. И ты, знаешь, садишься, и вот это вот и весь рот в чернике. Потому что там черника вот просто вагонами росла. Грибы какие-то, бабушка, какую-то лукошка набирала. Зачем? Учитывая того, что это было санаторное лечение. Знаешь, мы там ничего не могли ни пожарить, ничего. Для чего?
2: Для азарта?
1: Для азарта, потому что это включается. Набрать, собрать, вот это. Это каким-то образом это, срабатывало.
2: Потрясающе.
1: Вот. А во взрослой жизни вот моя вся семья ходит,
2: а
1: меня как-то не берут.
2: С другой стороны, нытиков в лесу не жалуют.
1: Вот, и я об этом, я тоже думаю, что...
2: Хотя я бы, вот если бы ты напортачил дома, я бы тебе специально насолила. И все бы получали удовольствие, а ты бы ходил и ныл.
1: А может быть, просто никто не знает, а обо мне вот скрытый талант.
2: Чемпион
1: сколько? Чемпион по грибным сборам. У меня глаз алмаз, может быть, я... Любой корешочек там сразу... О, смотри, под осиновик, под елкой. Вот это вот знаменитое.
2: Вот с красной шляпой красивой стоит.
1: Да, вот, смотришь, какие у него белые точки на шляпке. Самый вкусный. Понятное дело.
2: Оп, и откусил.
1: И по лесу побежал голышом. Вот эти знаменитые. Нет, никогда не участвовал в этих соревнованиях, хотя вот мои ездят и с большим удовольствием и привозят.
2: А ты вот спроси в следующий раз, почему? По какой причине тебе не предлагают ездить в лес по грибы?
1: Спрошу. Обязательно. И тебе расскажу.
2: Да.
1: А мы же через 10-15 минут хотим с вами в профсоюзе озабоченных граждан поболтать о грибах. Ходите в лес, когда в последний раз ходили. Давайте, 10-15 минут и присоединяйтесь к нам.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Профсоюз озабоченных граждан. Наш номер 052-305-005.
1: Итак, дамы и господа, мы готовы с вами пообщаться, готовы с вами поболтать. Мы говорим о грибных местах. Ну и, в принципе, о грибоведении. Ходите ли вы по грибы?
2: Тихая охота, или как-то так называют, да?
1: Как-то это называется. Если у вас вот эти злачные места, ну и, понятно, ваш улов нас интересует. Обычно, ну, как это получается, сколько это по времени занимает. Вот мне, которые не ходят по грибы, мне просто это безумно интересно. Сколько времени занимает... Сколько вот если меня отправить в лес?
2: Нет, у тебя на всю жизнь уже.
1: Как мне...
2: И спасательная операция. Все Литвы будут спасать Гитлера Савельевича.
1: Нет, я один, конечно, не пойду в лес. Вдруг неожиданно ни с того, ни с сего. Я все равно, я пошел бы с каким-то грибным специалистом, который знает, как...
2: Ну, с тещей пошел бы свой?
1: Да, пошел бы. И вот я хвостиком за ней ходил бы, а бы не потеряться. Даже веревочку бы привязал бы, чтобы меня точно не...
2: Ой, не торопитесь, а то я не успеваю.
1: Может быть. Значит... Тем временем, пока вы звоните, 052-305-005, интересует, ходят ли вы по грибы, ходите ли вы по грибы, что обычно, за каким уловом?
2: Да.
1: Ну, то есть боровики.
2: Какие грибы собираете, кто с вами вместе ходит, какие есть традиции семейные?
1: Да, то есть расскажите. И, ну, понятно, как появилась эта привычка. Тоже это безумно-безумно интересно. 052-305-005. Пока вы набираете этот номер, в эту субботу в Варенье пройдет праздник грибов. Вот к чему. Значит, международный праздник грибов. Гостей ждут чемпионат по сбору, ярмарка, знакомство с традициями дзуки, также концерты. Там будет Sister Songwire, Джованни, Жимайтука, в общем, весь
2: дом. Петуня, все крутые,
1: наши, да. Так что, если вдруг там будете, в той стороне, вперед, вот, в южную часть Литвы.
2: Вот Жимайтукой ты говоришь, все наши. Ты вот их стадион тоже себе припишешь?
1: Конечно, без сомнения. В следующем году они собирают стадион, ну и все наши. 052-305-005. Говорим о грибах и грибных традициях вашей семье. Доброе утро, как зовут вас?
3: Доброе утро, Сергей.
1: Сергей, очень приятно. Сергей, ходите по грибы?
3: Да, но в этом году нету времени, так получилось. Этот год не грибной.
1: Не грибной. Но прошлые ходили, правильно я понимаю, в прошлом году? В прошлом году.
3: Каждый год хожу.
1: Сергей, как появилась традиция в вашей семье? Вот как вы начали грибовать? Не знаю, как правильно слово подобрать.
3: С детства, с родителями, с дедушками.
1: Родители и бабушка с дедушкой привили вам эту любовь. Да. Сразу полюбилась, Сергей, или нужно было привыкать? Сразу.
3: Сразу полюбилась, ажиотаж, вот. Нашел клад под деревом.
1: Да.
2: А потом вот это вознаграждение в виде бутербродов у вас присутствует?
3: Тоже это с детства было.
1: Само собой.
2: Вот это перевалочный пункт.
1: Так, вы своим кому-то прививаете эту любовь? Ну, то есть это передается дальше по наследству?
3: Ну, с детьми. Детей брал пару раз детям. То пауки на дереве, то паутина, то еще какие-то
1: понятно.
2: Не командные они игроки в грибном деле, получается.
3: Современные дети хотят сидеть, вот, они в компьютере хотят грибы.
1: Да. Это правда.
2: Ты просто современный ребенок, Гитлер, всегда.
1: Это точно. Есть, не раскрывайте, но просто, есть какие-то ваши специальные грибные места? Куда вы ездите?
3: Недалеко тут от того места, где животные.
1: Да. Не надо нам рассказывать, где, чтобы не дать.
2: Но есть определенные точки.
1: Чтобы знать. Есть. Да, конечно.
3: Есть определенные локации, куда едешь сразу и... Без всяких определенных поисков.
1: Понятно.
2: И рой лисичек уже может говорить: о, Сергей!
1: Серега, подходи к нам, забирай нас. Все понятно. Понятно.
2: Принято.
1: Сергей, спасибо большое.
2: Круто.
1: Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Александр, меня зовут.
1: Александр, Александр, скажите, пожалуйста, ну вы грибник?
4: Грибник с детства.
1: С детства.
2: Так, кто вас научил?
4: Научили родители, отец.
2: Отец.
1: Он...
4: Эвелина, большой привет вам.
1: Да, обязательно, спасибо. Скажите, пожалуйста, отец приучил, значит, и сразу вам полюбилось, или нужно было привыкать, Александр?
4: Да нет, сразу.
1: Сразу.
4: Я уже со временем каждый кустик знал.
2: О, круто.
1: То есть есть определенные
4: и
1: места.
4: Могу рассказать случай. Мы поехали в прошлом году с женой. Угу. Имею хорошее место.
1: Да.
4: За 3 часа мы собрали 1160 красноголовиков, подосиновиков.
2: Ого!
1: Ого! Ого!
2: Ого! А что вы потом с ними сделали? Все съели сразу же?
4: Мы сушим.
2: Сушите, супер.
1: Ну, понятно.
2: Круто.
4: Как-нибудь вам надо передать.
1: Ну, передавайте. Передавайте, мы с удовольствием.
2: Мы передачки любим.
1: Ой, будет, Александр, будет возможность, привозите.
4: А вы хоть знали, какой Александр
2: живет? Да, узнали.
1: Который на скорой помощи, да, мы знаем, Александр. Мы вас по голосу узнаем всегда. Всегда. Вот, поэтому да, супруги обязательно, детям тоже самое, пламенный
4: все
1: привет
4: большое,
1: передавайте.
2: Спасибо вам.
1: Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005, здравствуйте, как зовут вас?
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Меня Игорь зовут.
1: Игорь, скажите, пожалуйста, есть в вашей семье традиция собирать грибы?
5: Ну, есть, если считать, что только я один собираю грибы.
1: Появилась у вас, Игорь? Как она
5: появилась? Тоже, я, видите, родился в Верхних Понарах. Такой район есть в Вильнюсе. И там в основном кругом леса.
1: Леса, все правильно.
5: Да, и я вот сколько помню, ну, наверное, с 5 лет, наверное, я уже помню. Наверное, с отцом ходил, наверное, еще из 2 годика. Там кругом леса, выходишь, там чуть ли не 150 метров, и росли боровички.
1: Ну, понятно. И то есть и отец показал, как, и передалось
5: вам. Сейчас это вот тоже молодежь, этих, не то, что там они половина грибов не знают, но может, как вот человек говорил, Сергей, что нынешняя молодежь такая вот, им в телефонах больше побыть. Погулять, как говорят, тихая охота, вот это.
1: Вот сколько максимальное количество за эту тихую охоту вы настреливали грибов, скажите, пожалуйста, был какой-то вот
5: это
1: такой рекорд?
5: Это было, правда, давно.
1: Да, но все равно, но все-таки.
5: Ну, 650 боровиков это было.
2: Ого, боровиков.
1: И это вы все на своем горбу тянули, да, я так понимаю?
5: Привычка уже.
1: Да, я понимаю. Есть специальные места в этих Понарах, у вас там есть специальные...
5: В Понарах, да, есть места, раньше такой туннель такой, у нас есть же такой известный, это самое такое, ну...
1: И там вокруг да около, да.
2: Но вы не раскрываете всех своих мест. Гидорос-то поедет туда и там все соберет.
5: Понимаете, леса поменялись, сейчас уже и места поменялись, где-то там... Уже переростки такие, как говорится, леса уже другие. Раньше лет, как говорится, вот 50 тому назад были одни леса, теперь уже другие. Это очень много зависит на эту.
2: А сколько у вас стаж?
1: Вот грибной.
2: Грибной стаж.
5: Ну вот, ну считайте, 50
1: лет и...
2: А как так, что вы по голосу вам 42, а стажа грибов 55?
1: Это удивительные наши радиослушатели.
5: Да, это фантастика.
1: Так
5: свежий воздух, знаете, сразу.
1: Ну, понятно, воздух вот этот, вот грибной дух, он сразу передает. Так и есть.
5: Кстати, вот был на той неделе... под Вевесом. Ну, тоже намеревался там боровичков, Ну, ведерко набрал такое.
2: Не густо.
5: Ну, в основном, но ливень какой, друзья приехали, говорят, может, не поедем, ливень такой с утра был. Я говорю, вы что, смеетесь? Говорю, едем. Нет, с ума сошли, так рано ехать, 8 часов,
2: вы молодец,
5: там никого
2: конечно
5: не будет.
2: Мотиватор.
5: Мы приезжаем, говорит, ну, я думал, мы ненормальные. Там машин уже куча.
2: Вот оно.
1: В следующий раз ночью поедем.
2: Самые первые.
5: С фонариками,
1: да. Игорь, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
5: Спасибо, вам тоже хорошего дня.
1: Так, друзья, это была грибная тема в программе «Соль и перец». А грибы с солью, с перцем, поджаренные.
2: И потом с картошкой.
1: Боже мой!
2: А суп?
1: Ой. Спасибо всем тем, кто участвовал. Еще раз напоминаю. В Дзукийских лесах на этих выходных в арене пройдет праздник грибов. Так что, если будет у вас возможность, конечно же, подключайтесь. Да и вообще, в лесу хорошо.
0: Радио РМР.

0: разрешение и начать консультации с Латвией и Эстонией по поводу совместного решения.
1: Тем временем южную объездную дорогу Клайпеды планируют построить к 32-му году, на 3 года раньше первоначального срока. Дорога длиною почти в 7 километров свяжет город и территорию морского порта с трассой в направлениях Щелути и Юрбаркаса. Мы совместили и оптимизировали процессы и таким образом сэкономили 3 года. В 32-м году движение будет открыто, заявил министр транспорта Юрас Таминскас. К этому же сроку планируют завершить реконструкцию шоссе Щелутес, а для развязки Якай сейчас рассматривают варианты реконструкции, которая должна уменьшить пробки.
0: А на острове Нямунаса в Каунасе начали устанавливать колесо обозрения высотой 45 метров. Сейчас монтируют опорные конструкции и готовятся установить главную ось. С колеса откроется панорамный вид на город. Воспользоваться им смогут как жители, так и гости Каунаса.
1: Также в Каунасском районе Алексотас планируют построить центр экстремального спорта площадью в 4000 квадратных метров для скейтбординга, BMX, самокатов, паркура, скалолазания и других дисциплин. Проект стоимостью в 16 миллионов евро может получить 8 миллионов евро от Министерства образования, науки и спорта, а остальную сумму выделит Каунас. Есть вероятность, что частичное финансирование покроет половину стоимости проекта, заявил директор администрации самоуправления Каунаса Тадас Мателенис. Строительство планируют начать уже этой осенью.
0: Ну, а с 9 по 25 сентября, то есть с сегодняшнего дня и на протяжении 3 недель, по всей Литве пройдет более 30 бесплатных экскурсий, походов и других мероприятий, посвященных Дню лесника. Участникам предложат послушать рев оленей, отправиться в походы по лесам, познакомиться с редкими природными местами и узнать о работе лесников. Главный праздник состоится 19 сентября в Неринге в рамках фестиваля «Свейка Неринга», где также выступят Гедри и Андрюс Мамонтова с группой. Участие бесплатное на всех мероприятиях, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте государственного лесничества.
1: О погоде. Сегодня на северо-западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. В остальных районах будет солнечно. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: сердце. Солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, мы продолжаем наш эфир, и у нас музыкальная новинка нашего эфира. Никто иная, как Дива Дивная.
2: Светлана Лобода.
1: И ее новая песня «О ней». Значит, Лобода выпустила сингл «О ней». Это легкий и еще по-прежнему летний сингл, потому что он наконец лет пришелся, с тропическими и афромотивами.
2: Да.
1: За которыми скрывается история расставания.
2: Угу.
1: Героиня пересматривает фотографии человека, угу, которого уже рядом с нею нет.
2: Да.
1: Но ждет его звонка и понимает, что воспоминания все еще не отпускают.
2: Да.
1: Если реальный прототип у этой истории, певица никому, конечно, ничего не рассказывает.
2: Да и в целом ее личная жизнь всегда покрыта вуалью, и она такая томная томность касаемо своих любовных романов.
1: Вот. При этом, как говорит сама Светлана Лобода, ну, это на сцене, вот я томная томность, а дома, говорит, скрывается совсем другой человек в жизни. Я абсолютно простой домашний человек. Вот. А вот в работе, говорит, я все наоборот. Я мертвой хваткой. И внимание к деталям у меня. И мертвых как их схвачусь, так и не отпускаю.
2: Ну и последние концерты показывают, что Светлана Лобода, как Феникс, может действительно обнуляться, перезапускаться. Бесконечное тысячное количество раз. Сначала ушла из Виагры, начала новый путь. Потом переехала, начала новый путь. На разных языках поет. Держит себя в потрясающей, как мне кажется, форме. И даже у Гинтера Савигнатовича после ее личных сообщений ему с этой песней, потому что не знаю, что их связывает, тоже меняется взгляд на Светлану Лободу. Поэтому круто, крутая женщина, крутой артист.
1: Я...
2: А тут не надо.
1: Нет,
2: я... История пусть умалчивает, что вас там связывает.
1: Да, да, хорошо. Я согласен с тобой.
2: Вот
1: я вот к этому веду. Потрясающе. Ну, вот потрясающе. Не все песни мне одинаково нравятся, я так скажу.
2: Да, бывает разное.
1: Ну, говорю, но опять-таки, на вкус и цвет. Ну, то есть... Сегодня не нравится, смотришь, через 5 лет я ее пою, понимаешь?
2: Вот.
1: Это у меня с любой песней
2: можно так
1: звучать. А эту песню
2: мы представляли лично по просьбе Светланы Лободы, потому что она попросила Гентарюля. Гентарюля.
1: Практически, да, практически.
2: Вот, и очень радостно, что сейчас она попадает и к вам на стол, на блюдечке, чтобы вы за нее голосовали. После Шишловского Олимпа на странице радио r.lt, топ-20, идет она, Светлана Лобода, с песней о ней.
0: Радио R.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Так, мы с вами двигаемся вперед и немножко поговорим о мероприятиях, которые нас ожидают на этих выходных.
2: Yes.
1: Значит, если вы будете в стороне моря, то вам нужно в Ниду.
2: Обязательно.
1: Потому что в Ниде, помимо того, что там красиво, там дюны первозданные, по которым ходить нельзя, только любоваться, и все остальное, там будет проходить авиационный праздник Аэронидо 2026.
2: Круто!
1: В программе фигуры высшего пилотажа, выступления литовских зарубежных пилотов, гонка самолетов со спортивным автомобилем, то есть самолет, и параллельно будет спортивный автомобиль ехать. Кто быстрее?
2: Вау.
1: Вот. Шоу парашютистов, вечерние полеты, обзорные полеты для гостей. Более 100 самолетов и других воздушных шутов. Значит, диджей Маманя, Вайдас Баумила с группой. Начало в 15 часов, вход бесплатный. Вот.
2: Класс.
1: То есть, если будете в той стороне,
2: круто.
1: То есть, можете,
2: да,
1: реально сходить на хорошее мероприятие.
2: Главное, чтобы с погодой повезло. Нида, вообще Неринга, вся великолепная, заслуживает вашего внимания. Если давно там не были, сейчас там начинается такой великолепный сезон. Не помню, отменили уже эти дорогущие цены,
1: да,
2: на переправу?
1: Да, по-моему, уже
2: отошли. Сейчас дешево и сердито, можно съездить, полюбоваться. Там еще будет тепло, там будет красиво, там будет как надо.
1: Вот. Те же, кто в восточной части, да, в восточной части Литвы, то мы вместе с Эвелиной и с мэрией Вильнюсского районного самоуправления, да,
2: не сговариваясь,
1: приглашаем вас на праздник урожая Вильнюсского района. Значит, 12 сентября у усадьбы Болтое в Оке в Вильнюсском районе пройдет 31-й праздник урожая.
2: Да.
1: Обещают насыщенную программу с концертами, развлечениями, ярмарками, блюдами местной кухни и семейными активностями. Значит, что там будет? Каждый регион, да,
2: Вильнюсского района.
1: Вильнюсского района. У него будет своя палатка со своими какими-то угощениями и аттракционами. То есть вот нам когда-то говорили, что Погиряйское самоуправление самое лучшее. Мы с Эвелиной с инспекцией к вам приедем.
2: Погиряй конкретно.
1: Нет, уж Погиряйского. Вот палатку Погиряйского.
2: Да.
1: И проверим, правда ли.
2: Еще с Удервином, да, тут хвалят.
1: Нахвалят, тут просто нахваливают.
2: Тоже посмотрим.
1: Ну, знаете.
2: Да.
1: У нас в субботу вот с Эвелиной запланирована инспекция.
2: Мы ревизоры.
1: Да, и вот мы приедем туда и посмотрим. Это просто вам, дорогие радиослушатели.
2: И если нас в какой-то день побеспокоила погода, то...
1: В этот раз нет.
2: Нет.
1: Несмотря ни на что, мы там будем.
2: Да.
1: Но просто, друзья, это мы вас так приглашаем. Мы с самого утра туда поедем. Если захотите сфотографироваться, увидеться, поболтать, узнать что-нибудь... Вперед из песней. Увидимся там. Вот мы собираемся быть.
2: Да.
1: Ну, вроде
2: должно быть здорово.
1: Вот, так что...
2: 31-й.
1: Да.
2: Праздник урожая
1: 31-й.
2: Будет.
1: Плюс вечером, понятное дело, команда РУП.
2: Да.
1: Да. И Славомир, и польская группа,
2: да,
1: приедет и будет показывать концерт.
2: Потрясающе. И лазерное шоу еще сверху.
1: В 9 вечера. Вот.
2: Но...
1: так вот. Все.
2: Круто!
1: Все, что нужно.
2: Тусуемся. В Литве что не день, то праздник какой-то.
1: Какие-то тусовки. Короче, просто мы хоть когда-нибудь останавливаемся, я хочу сказать.
2: Это Ругинини вот запустил свои дискотеки.
1: Дискотеки. Началось вот у нас все это.
2: Танцы-шманцы. Лазерное шоу не успевает переезжать из точки в точку.
1: Ну, танцы-шманцы, обниманцы, вот это вот все.
2: А кто работать?
1: Ну, извините, пожалуйста, только нам с тобой вот с утра. И приходится.
2: И слушателям нам.
1: И слушателям бедным тоже.
2: Тоже на работу едут.
1: Господи ты боже. Ну, как-то справимся с вами вместе, конечно.
2: Бог терпел и нам велел.
1: Да, в общем, 12 сентября мы будем в Болтое в Оке программой «Соль и перец». И, конечно, приглашаем вас, приезжайте, давайте побудем вместе.
0: Радио Твое.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами выбираем осенние песни, дамы и господа. Ох. Сегодня вроде бы по плану последние отборочные этапы. После этого мы уже будем сталкивать песни, которые
3: звучали у нас звучали в эфире. Да.
2: А сегодня последняя презентация в последнего одной 16-й вроде бы, насколько я понимаю. Я могу путаться, простите. Но давай, кого мы сегодня выбираем?
3: Итак, Анжелика Варум, «Осенний джаз».

0: Вот, нам нужно выбрать одну из этих двух песен. Помогите, пожалуйста, какая вам больше нравится, какая по духу. Давайте разбираться. 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Лена.
0: Лена, очень приятно. Лена, у нас Варум и Апина. Кому ваш голос?
1: Апина.
0: Значит, на электричке будем уезжать. Правильно,
1: да.
0: Лен?
1: Да.
0: Хорошо, принято. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Адрес.
0: Адрес. Мы сегодня выбираем из двух дам, песен двух дам, значит, Анжелика Варум, Алена Апина. Кому ваш голос?
3: Продолжаем ехать на электричке.
0: Продолжаем вместе с Адресом, тоже двигаемся в сторону электрички. Спасибо, Адрес. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро.
0: Доброе. Кто позвонил?
4: Юля.
0: Ну что мы разбираемся? С осенним джазом мы сегодня живем, дружим? Или с электричкой?
4: Но все-таки Варум, когда ее слушаешь, аж пульс успокаивается и дыхание выравнивается.
0: Все принято. Значит, осенний джаз от Юли принято. Спасибо большое вам.
2: Спасибо.
0: Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Эрика.
0: Эрика, значит, мы либо играем на саксофоне этот самый осенний джаз, либо мы с этими мокрыми спичками разбираемся.
2: И выезжаем на электричке.
0: Что делаем, Эрика?
5: На электричке.
0: Принято. Спасибо большое, Эрика. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, все, 3-1. Победа Алены
2: Апиной. Ну все, собираемся.
0: Да.
2: Будем уезжать прочь.
0: На ночной электричке.
2: От нас, конечно, еще будут новости, но тем не менее, знайте,
0: что мы морально уже все отъехали.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Литва во время председательства в Совете ЕС намерена сделать оборону одним из главных приоритетов, заявил министр обороны Робертас Каунас после встречи с главой европейской дипломатии Кай Калас. Среди основных направлений укрепление восточного фланга, поддержка Украины, развитие оборонной промышленности и улучшение военной мобильности. Безопасность восточного фланга – это вопрос безопасности.

0: Работы оцениваются примерно в 8 миллионов евро. Мэр Паланги, в свою очередь, Шарунас Вайткус, попросил государство активнее привлекать рейсы в аэропорт Паланги, прежде всего прямые сообщения с Германией.
1: Тем временем Каунас планирует изменить сеть общественного транспорта, сделав ее более быстрой и удобной за счет пересадочных терминалов. Между ними по основным направлениям автобусы и троллейбусы будут ходить чаще, а пассажиры с окраин смогут пересаживаться на этой линии без долгого ожидания. Для новой системы городу нужно как минимум 6 терминалов. Первый планируют оборудовать уже в следующем году на шоссе Раудондваря и Жамайчу. Для пассажира главным станет не номер конкретного маршрута, а уверенность, что в терминале следующий автобус будет через несколько минут, пояснил руководитель Каунаутобусы Миндуга Старосян. Решение о реформе городской совет рассмотрит 15 октября.
0: В Балтийском море в 4 милях от входа в Клайпедский порт установили умный буй, который в реальном времени передает данные о высоте и направлении волн, течениях, температуре воды и воздуха, атмосферном давлении и помехах GPS. Информация поможет точнее планировать заход судов и движение грузов, а при сбоях GPS буй сможет служить дополнительным ориентиром для приближающихся к порту судов. Получаемые данные позволяют Клайпедскому порту более гибко планировать прием судов, оперативно реагировать на ситуацию и лучше готовиться к их заходу в порт, отметил глава дирекции порта Альгис Латакас.
1: Ну, а 11 и 12 сентября, в пятницу и в субботу, во время праздника 790-летия Щауляя, в городе будет работать улица туризма, которая соберет рекордное число участников, более 70 представителей туризма и культуры из Литвы, Латвии и впервые из Эстонии. Гостям представят идеи для путешествий по трем странам Балтии, а в специальном павильоне Келеуклетуая предложат пройти интерактивный маршрут красной дорожки и познакомиться с наиболее интересными туристическими местами Литвы.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: О погоде. Сегодня на северо-западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах будет солнечно. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Депутат Сейма Игнас Вегеле, отправившийся в Брюссель на встречу с представителями Китая, не представляет там Литву, правительство или Сейм, заявила главный советник президента Аста Скайсгирите. В данном случае господин Вегеле представляет только господина Вегеле, подчеркнула она, добавив, что максимум он может представлять позицию группы парламентариев. Вегеле отправился в Брюссель по собственной инициативе и за свой счет после того, как руководство Сейма не одобрило его командировку. Сам депутат заявлял, что цель поездки – содействовать восстановлению дипломатических отношений Литвы и Китая.
1: Между тем, в этом году детские дневные центры Литвы дополнительно получат 1 300 000 евро из госбюджета. Деньги смогут направить на зарплаты сотрудников, занятия, поездки и другие расходы. Сейчас 510 таких центров в 58 самоуправлениях оказывают социальные услуги более чем 14 000 детей. Мы видим,

0: и психологии. Необходимую квалификацию нужно будет получить в течение первых 4 лет работы. Уже работающие преподаватели смогут подтвердить ее на основании своих знаний и профессионального опыта.
1: Закупленные государством вакцины от сезонного гриппа для групп риска поступят в лечебные учреждения Литвы только в ноябре. Задержка связана с обновлением состава вакцины и нехваткой необходимых для производства реагентов. С подобной проблемой столкнулись и другие европейские страны. Министерство здравоохранения подчеркивает, что ноябрь не будет слишком поздним для вакцинации. Пик заболеваемости обычно приходится на январь-февраль, а иммунитет формируется примерно за 10-14 дней. Бесплатно привиться смогут дети от 2 до 7 лет и жители от 65 лет. Беременные, люди с хроническими заболеваниями и другие группы риска.
0: Ну а с 11, то есть с пятницы, по 13 сентября, то есть по воскресенье, Паневежис отметит 523-летие города концертами, спектаклями, ярмаркой и спортивными соревнованиями и мероприятиями для всей семьи. Одним из главных событий станет праздничное шествие 12 сентября в 17 часов, после которого на площади Лайсвис выступят Дагамба, Аисте, Лемонжой и Коститис Кербедис. В Сянвеге также покажут новое аудиовизуальное шоу на воде от Спинджей. После вечерних концертов 11 и 12 сентября из центра города будут курсировать дополнительные бесплатные автобусы.
1: О погоде. Сегодня на северо-западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах будет солнечно. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус сообщил, что для защиты Клайпедского терминала сжиженного природного газа задействованы сотрудники службы общественной безопасности, специальная техника и оборудование. Охрана осуществляется не только на самом объекте, но также на воде и под водой. Однако подробности власти не раскрывают. Ранее Литва на неопределенный срок усилила защиту ряда стратегических объектов на фоне информации о возможных российских операциях против критической инфраструктуры стран Балтии. Усиленно охраняются также энергетические объекты, включая Литполлинк и Кронискую ГАЭС. После того, как Латвия объявила о планах с будущего года запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь, член Сейма Арвидас Анушаускас призвал правительство Литвы присоединиться к инициативе соседней страны. Анушаускас обратился к премьеру Миндаугасу Синкевичусу и министру транспорта Юрасу Таминскасу с предложением не продлевать действующее разрешение и начать консультации с Латвией и Эстонией по поводу совместного решения. Депутат Сейма Игнас Вигеле, отправившийся в Брюссель на встречу с представителями Китая, не представляет там Литву, правительство или Сейм, заявил главный советник президента Аистас Кайзгирита. В данном случае господин Вигеле представляет только господина Вигеле, подчеркнула она, добавив, что максимум он может представлять позицию группы парламентариев. Вигеле отправился в Брюссель по собственной инициативе и за свой счет после того, как руководство Сейма не одобрило его командировку. Сам депутат заявил, что цель поездки – содействовать восстановлению дипломатических отношений Литвы и Китая. В этом году дневные центры Литвы дополнительно получат 1,3 миллиона евро

0: Радио Р.
1: Я из Литвы. Эта программа «Дай Боже иметь» и «Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе Ольга Полевикова, бывшая руководительница Вильнюсского старого театра и председатель ассоциации «Инициатива гражданского диалога». Разговор начался с вопроса о том, что значит сказать о себе «Я из Литвы».
2: Что это значит для меня? Одной фразой это значит все. Я из Литвы. Для меня это настолько органично и хорошо. Мне нравится быть из Литвы. У меня нет на этот счет каких-то внутренних противоречий.
1: Но с началом войны в Украине эту фразу вдруг снова приходится доказывать, особенно тем, чей родной язык русский.
2: Дети разговаривают на остановке по-русски. Замечают взгляд напряженного человека и переходят на литовский. А потом заходят в троллейбус и снова начинают тихо говорить по-русски. Мне кажется, это нехорошо. Мы должны говорить свободно, на своих родных языках.
1: Ольга уже больше 10 лет преподает в Европейском гуманитарном университете, где учатся молодые белорусы, и рассказывает, почему их сегодня особенно нельзя оставлять без поддержки.
2: Моя студентка сняла видео во Флоренции и говорит, почему вообще можно хотеть жить в Беларуси, если в мире есть такая красота? А потом, может, потому что там какое-то особенное дерево у дома, или потому что там дома особенно пахнет, и расплакалась. И стало ясно, что значит всего этого не иметь.
1: В конце разговора Ольга Полевикова возвращается к тому, с чего все началось.
3: Это жену.
2: Мы при всем этом давлении все равно, слава богу, очень далеки от того уровня страха, который есть в Беларуси. И вот как раз, когда я об этом думаю, я думаю, я из Литвы. Вот как хорошо. Мне не знаком этот страх.
1: На этой неделе в программе «Я из Литвы» была Ольга Полевикова. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах «Радио Р». Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио «Р» – твое осеннее.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Апелляционный суд Литвы продолжил допрос бывшего акционера обанкротившегося банка «Снорос» Владимира Антонова. По словам прокурора, Антонов признает незаконность своих действий, однако избегает конкретных деталей преступных схем. Сам он утверждает, что использовал средства банка, пытаясь сохранить его ликвидность во время экономического кризиса. Ранее Антонов и Раймонд Баранаускас были заочно приговорены к 10,5 годам лишения свободы каждый. По данным дела, они присвоили имущество на 509 миллионов евро, а ущерб Снорос и его кредиторам составил 466 миллионов евро.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсское самоуправление еще весной знало о финансовых трудностях компании «Энергисман» и риске, что она не может выполнить свои обязательства, сообщает отдел расследования ЛРТ. Несмотря на это, компании позволили за собственные средства восстановить мусоросортировочный завод, который пострадал от пожара в апреле прошлого года. В июле договоры с «Энергисман» были расторгнуты, и теперь расходы на восстановление предприятия могут лечь на Вильнюсский регион. По предварительным оценкам, работы обойдутся как минимум в несколько миллионов евро. Конкурс по выбору подрядчика планируется объявить в октябре. Кроме того, служба специальных расследований Литвы начала досудебное расследование деятельности муниципальной компании «Вильнюсместу Бустас» по подозрению во взяточничестве и подкупе. Ранее отдельное расследование начала служба расследования финансовых преступлений по подозрениям в мошенничестве, возможных нарушениях финансового учета и подделке документов. Вопросы компании возникли после публикаций о возможных непрозрачных государственных закупках и некачественном ремонте социального жилья. «Вильнюсместу Бустас» проводит внутреннюю проверку, а городской совет инициировал независимый аудит ее деятельности. Во вторник в Ширвинтас произошел пожар в пункте сбора бытовой техники на улице Кауналлоке. В ангаре с использованной электроникой возникло сильное задымление. Из-за возможного загрязнения воздуха жителям в радиусе километра разослали предупреждение с просьбой не выходить на улицу и закрыть окна. На месте работали 5 пожарных автоцистерн. В Балтийском море в 4 милях от входа в Клайпедский порт установили умный буй, который в реальном времени передает

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Самых близких не остался след даже среди знакомых. И в черный список обо

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Государственный контроль сообщил, что литовские учреждения не выполнили в установленные сроки 93 рекомендации аудиторов, 34 из которых имеют высокую значимость. В среднем необходимые решения задерживаются на 19 месяцев. Среди проблемных сфер – противопожарная безопасность, компенсация лекарств, профилактика киберпреступлений и управление государственными резервами. При этом за последние полгода выполнены 20 рекомендаций, а наиболее заметный прогресс достигнут в социальной защите, высшем образовании и системе правосудия. Одним из ближайших приоритетов также станет решение о дальнейшем развитии проекта морского ветропарка. Спустя более двух недель после мощной бури 22 августа около 700 клиентов ЭСО все еще остаются без электричества. По данным компании, электроснабжение уже восстановлено для 99,8% пострадавших потребителей. Сейчас на устранение оставшихся повреждений работают более 300 бригад. Больше всего ремонтных работ проводится в Утянском регионе. На пике последствий бури перебои с электричеством затронули более 268 тысяч потребителей. В ходе операции на юге Литвы задержаны 7 человек, в том числе трое сотрудников пограничной службы, сообщает ФСАД. В Лаздийском районе возле границы обнаружили 22 коробки белорусских сигарет, которые предположительно были доставлены дронами из Беларуси. Там же задержали двух предполагаемых получателей груза, а позднее двух находившихся на службе пограничников заставы Капчаместиса. Еще двух предполагаемых организаторов контрабанды задержали в Алькининкой, а утром в Варене старшего следователя пограничной службы. Расследование продолжается. За высокие академические достижения 29 студентам литовских вузов назначены именные стипендии президентов страны. Кандидатов оценивают по результатам учебы, научной, общественной и творческой деятельности. Стипендии получили 16 бакалавров, 11 магистрантов и 2 студента непрерывных программ обучения. Для бакалавров ежемесячная выплата составляет 370 евро, а для магистрантов и студентов непрерывных программ 518 евро. Больше всего, а это 10 стипендий имени Антанаса Смит, тоном получили студенты гуманитарных и художественных специальностей. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня покажут от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня, мои дорогие. Хорошая Ангелина Гудкова, Радио Р. Хороший день. И несмотря на то, что 9 сентября, погода по-настоящему летняя. Это значит, что нужно наслаждаться каждым таким деньком. Прежде всего, перед тем, как перейти к праздникам, которые люди придумали и сегодня отмечают, я хочу поздравить тех, кто 09.09.2009 поженился. Я, уверена процентов на 90, что среди наших слушателей хотя бы одна такая пара точно есть. Еще сегодня отмечается Международный день красоты. Но тут, в принципе, по определению все наши слушатели, все слушатели Радио Р, самые красивые и самые потрясающие, поэтому я поздравляю каждого из вас. День изобретения новых привычек тоже сегодня отмечается. Я когда готовила программу утром сидя дома, естественно, логично, почему я подумала, что утро и дом — это одно и то же слово. Но так это бывает, когда заработаешься. В общем, я думала над какой-нибудь привычкой полезной, которую я могу себе внедрить в жизнь. И я вам как-то рассказывала про то, что у меня проблемы с записыванием дел каких-то. И я вот думала, надо завести наконец-то себе блокнот. Много блокнотов лежит, просто они красивые и лежат. Но надо начать с них что-нибудь записывать. И, конечно же, я этого не сделала. Но приду домой, обещаю, что я точно начну записывать свои дела как минимум с завтрашнего дня. Но не обязательно же все сегодня новое изобретать. Международный день судоку тоже сегодня отмечается. Я тот человек, который понятия не имеет, как в судоку играть, но поздравляю всех тех, кто в этом разбирается. День тестировщика программного обеспечения тоже сегодня. Дорогие тестировщики, я вас поздравляю. Невероятно важная работа и абсолютно мне непонятное, что вызывает гораздо больше восхищения. И именины сегодня у Анфисы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана, Степана и Сергеюса. Если это вы, огромные поздравления, но если не вы, но знаете человека с этим именем, то поздравьте его обязательно. Как и всегда, традиционно, на протяжении 2 часов я с вами. Что-нибудь новенькое будем узнавать, еще узнаем о новом проекте, который у нас на радио будет выходить, ну и на радио, и на наших социальных платформах. Поэтому оставайтесь на наших волнах, будет хорошо, и, конечно же, всему этому поможет классная музыка.
0: Радио Эр.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Рубрика «Немножко жалоб». Как-то я зачастила. Я знаю, я, в принципе, не тот человек, который жалуется по каким-либо поводам. Обычно держу это все в себе, и если понимаю, что могу решить, значит, решаю. Но иногда настолько это все кипит, что хочется это вывалить. Поэтому я знаю, что у нас аудитория невероятно эмпатичная, поэтому, я думаю, многие найдут себя в моем рассказе. В общем, вчера мне нужно было выехать в Ноуямистес по делам, забрать посылку. И я, конечно же, много слышала о том, что там весь центр перерыт, водители бесконечно жалуются, даже министр транспорта жаловался и критиковал мэра Вильнюса Валдиса Бенкунскаса по поводу того, что, ну, как бы в таком состоянии дороги, сентябрь начался, машин стало больше, а ничего не делается. И, в общем, я, значит, приехала в Ноуямистес, там недалеко от департамента миграции магазинчик был. И это какой-то кошмар, там все перерыто. Я, чтобы дойти до остановки на Винораге, там такая остановочка, я не знаю, я какими-то окольными путями должна была проходить, потому что дворик, через который я могла пройти раньше, он перерыт, перекрыт, и ты идешь по дороге, как ты там пытаешься еще лавировать, водители стоят, жара какая-то невероятная стоит, как это все в машине еще невероятно сложно. Водители дорогие, я сама не водитель, поэтому до конца не понимала вашей боли до этого момента, но как пешеход могу сказать, что это просто капец, а то, с чем вы сталкиваетесь, я себе даже представить не могу, поэтому желаю вам огромного количества терпения и очень надеюсь, что все наши эти дороги вскоре отремонтируются и не будет такого, что там каждый год в один и тот же период все это ремонтируется. И еще один момент, значит, я наконец-то доехала все-таки до остановки, которая ведет ближе к моему дому, и, значит, сижу, вот эта остановка, которая на Сетино, этот огромный, огромный перекресток возле, точнее, на проспекте Лайсвес, и, получается, в сторону Пилайта мне нужно ехать. И я, там такая остановка, ну, то есть две вот этих будки стоят, так сказать, с лавочками, я села в ту, которая вот впереди, и жду своего автобуса, он должен приехать там буквально через 3 минутки. Я сижу, жду, вижу 4G подъезжает, я жду 54-й, понимаю, что они по времени примерно в одно и то же время, и вижу, 4G уезжает, подъезжает 54-й, но он проезжает просто мимо меня. И я сижу и думаю, ага, ну, видимо, сегодня вот все должно проблемное быть именно с транспортом. А проблема-то в чем? То есть я могла бы в теории увидеть, что он подъезжает, и подойти к той стороне, ну, типа задней части, потому что он припарковался за 4G, но я его не вижу, потому что остановка, которая стоит рядом, там наружная реклама, она перекрывает вот это окно, через которое я могла бы что-то увидеть, и поэтому, собственно, я вот сидела и думала, ага, а что в таком случае можно было бы сделать? Конечно, можно было бы стоять где-то немного поотдаль от остановки, но очень уж хотелось посидеть, вы извините. Но в целом, как было бы круто, если бы у нас было какое-то одно конкретное место, куда водитель довозит пассажиров, и там выпускает, и там забирает, потому что есть длиннющие остановки, вроде там на Зеленом мосту, например, или там на Исландию, ну ладно, на Исландию там поменьше остановка, но все равно ты не понимаешь, где стоять в итоге, куда подъедет автобус, где он выпустит тебя, где запустит, потому что есть автобусы, которые, если паркуются сзади, они там выпускают, кого-то забирают, подъезжают к началу остановки и делают то же самое. А есть вот такие, которые в конце остановки всех выпустили, запустили и потом просто проезжают мимо. И было бы очень здорово, если бы было какое-то конкретное место, где вот людей выпускают, запускают, и все в порядке, и все знают, где ждать. Но это так, просто мои размышления и немножко жалоб пешехода. Наверное, надо просто... Ну, я просто в моменте задумалась, что надо бы уже наконец-то на права сдать и ездить на машине. Но, блин, на машине ездить тоже как будто не очень хорошее дело, с учетом всех этих раскопок, перекопок, пробок, жары. Ой, в общем, вы извините меня за эти жалобы, но я думаю, что кто-то из вас точно найдет себя в моих вот этих жалобах. Но ничего, я стараюсь придерживаться хорошего настроения, на добрый лад настроения. Устраиваться, собственно, и вам в этот день прекрасный, этого тоже советую.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Этот день в истории музыки нас с вами, мои дорогие и хорошие, отправляет сегодня на 13 лет назад, потому что именно в этот день вышел легендарный альбом под названием AM группы Arctic Monkeys. Они вообще появились в Шеффилде, Великобритании в 2002 году, а к моменту выхода альбома уже были одной из крупнейших британских рок-групп своего поколения. И альбом, выпущенный в сентябре 2013 года, стал их пятым студийным альбомом. И любопытно, что вот это название AM, то есть АМ, солист группы Алекс Тернер фактически позаимствовал у другой группы. У них был сборник с их инициалами. Он подумал, ой, какая классная идея, надо тоже свою пластинку назвать вот этими инициалами группы. И поэтому классная идея, просто позаимствовал, но ничего. Но изначально рассматривалось вообще совсем другое название «The New Black», то есть новое черное, в честь маленького черного усилителя, который музыканты использовали во время записи. Но самое впечатляющее — это то, насколько долго живет этот альбом. По британским данным, AM провел уже более 670 недель в британском чарте топ-100. То есть спустя более 10 лет альбом продолжает регулярно попадать в официальный рейтинг. Поэтому AM интересен не только своими хитами. И, по сути, Arctic Monkeys взяли тяжелые такие гитарные рифы, присущие року, эстетику классического рока, ритмику немножко из хип-хопа, R&B, все это объединили с текстами Алекса Тернера и собрали из этого пластинку, которая стала одной из самых долгоиграющих в их карьере. Потрясающие песни, потрясающий альбом. В принципе, Arctic Monkeys обалденные. Я была на их концерте в Польше, эмоции непередаваемые. Они играли и свои старые хиты, в том числе из альбома AM, и были какие-то новые треки, но, честно скажу, новые пластинки как будто бы не так сильно залетели, как AM. В этом случае практически все песни из альбома стали культовыми, а в последующих альбомах, одна-две выстреливали и как-то запоминались у аудитории. Но в этой связи, с учетом того, что празднуется 13 лет со дня выхода альбома, я решила поставить, наверное, одну из самых известных их песен, и она как раз-таки была на этом альбоме AM. В эфире Radio R прямо сейчас Arctic Monkeys с песней «Do I Wanna Know?».

0: я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Консерватор Лауринас Кащунас намерен зарегистрировать поправки, предусматривающие постепенный переход школ с обучением на русском языке на литовский язык, пишет ЛРТ. С сентября 2028 года в русскоязычных дошкольных учреждениях все обучение, кроме занятий по родному языку, предлагается вести на литовском. Для старших школьников с этого же времени на литовском должны преподаваться общественные науки, включая историю, географию, экономику и философию. С 1 сентября 2030 года все предметы в таких школах, кроме родного языка, предлагается преподавать на литовском. Школ с польским языком обучения изменения не коснутся. Литва во время председательства в Совете Европейского Союза намерена сделать оборону одним из главных приоритетов, заявил министр обороны Робертас Каунас после встречи с главой европейской дипломатии Каи Калас. Среди основных направлений – укрепление восточного фланга, поддержка Украины, развитие оборонной промышленности и улучшение военной мобильности. Безопасность восточного фланга – это вопрос безопасности не только Литвы, других стран Балтии или Польши, но и всей Европы, подчеркнул Каунас. Одним из ключевых мероприятий станет неформальная встреча министров обороны стран Европейского Союза в Вильнюсе в апреле. Прокуратура начала досудебное расследование из-за избиения несовершеннолетней возле торгового центра в Шауляй, которое произошло 10 июня. Поводом для пересмотра дела стала распространившаяся в интернете видеозапись нападения. Ранее полиция отказалась начинать расследование. Однако прокуратура установила, что тогда правоохранители собрали не всю необходимую информацию, в том числе не изучили конфликт, произошедший накануне. Теперь следователи установят всех участников происшествия и оценят действия каждого из них. С 11 по 13 сентября в Стокгольме пройдут Дни культуры литовцев Европы, которые соберут более 500 участников из Литвы и различных европейских стран. В этом году мероприятие будет посвящено также 80-летию литовской общины Швеции. В программе концерты, выступления хоров, танцевальных и фольклорных коллективов, дискуссии и Европейский форум литовцев, посвященный культурной политике диаспоры и сотрудничеству. Кроме того, в Солентуне совместно с латвийской и эстонской общинами состоит традиционный день стран Балтии. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня покажут от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Как же я люблю инициативы, которые связаны с ментальным здоровьем. Вы прекрасно знаете, что так или иначе подобные темы у меня всегда сводятся в плоскость ментального здоровья. Да и, в принципе, не зря я проект делала, проще говоря, про наше психическое здоровье, ну и где мы с экспертами, психологами затрагивали темы, которые для многих актуальны. Так вот, значит, МО Музеюс, который в Вильнюсе находится, запускает программу психологической подготовки школьников к экзаменам. И делают они это совместно с Юниму Линия. Это линия помощи молодому поколению и Вильнюсским институтом гештальта. И программа называется «Экзамены бенариуму», то есть экзамены без тревоги, и будут они распространяться, вот эти программы, на учеников 11-12 классов со всей Литвы. И проект, как говорится, поможет школьникам научиться распознавать, контролировать стресс и тревогу перед выпускными экзаменами. В программу отберут 100 участников, которые с октября по февраль пройдут 8 двухчасовых занятий с психологами, психотерапевтами, и это можно будет сделать как очно в музее, так и дистанционно. И в работе будут сочетаться искусство, психологические практики, методы самопомощи, и для желающих также предусмотрены дополнительные встречи со специалистами Юниму Линия. То есть такая комплексная поддержка психическая, психологическая на период подготовки к экзаменам. Потому что я вспоминаю времена, когда я сдавала экзамены и в университете различные зачеты, и в школе, и в лицее. Это, конечно, безумно стрессово. Столько нервов ты тратишь на все это, чтобы получить зачет, чтобы спокойно лечь спать, а сколько ты времени и бессонных ночей проводишь до этого момента. А если ты еще в высшем учебном заведении пишешь диплом, это конец света, буквально. Поэтому очень здорово, что подобные инициативы появляются. Очень жаль, что они вот всего в эту программу отберут 100 участников, и что какой-то отбор будет. Мне кажется, что подобные программы должны быть на общенациональном уровне, и туда смог бы попасть каждый ученик, который нуждается в помощи. Потому что, к сожалению, проблема психического здоровья все еще остается довольно стигматизированной в нашем обществе, и немногие понимают, когда обращаться к психологу, стоит ли. Кто-то думает, что если ему плохо, то это пройдет, и там психолог не поможет, а если идти к психологу, значит, ты больной. Все это абсолютно не так. Просто важно понять, что некоторые вещи ты не можешь контролировать, и иногда наступает предел вот этой самопомощи. Круто справляться самостоятельно, конечно, совсем, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты не справляешься, и очень важно в этот момент попросить о помощи. Поэтому я очень надеюсь, что больше будет таких программ, и в том числе для учеников, которые проходят проверку знаний после 10 класса. Мне кажется, что это будет очень полезно, ну и очень надеюсь, что подобная программа покажет классные результаты, и тогда организаторы поймут, что нужно такое делать на всю страну, и чтобы не было никаких ограничений для участия. Но пока как есть, посмотрим, как будет дальше.
0: Радио R.

0: Радио Р. В гостях у Ангелины.
1: Дамы и господа, тут неожиданно ко мне в гости заскочил очень интересный человек. Это Дайва Жеймита, известная литовская журналистка. И вы ее явно знаете по огромному количеству интервью с разными и политиками, и общественными деятелями. Дайва, привет и добро пожаловать.
2: Привет.
1: Так, ну, мы с тобой собрались сегодня по важному поводу. У нас уже наверняка слушатели слышали в эфире анонсы новой передачи, какой-то таинственный «Ашиш Литовоз». Это твой проект, авторский, интервьюишный. Расскажи вообще о нем подробнее, что такое «Ашиш Литовоз».
2: «Ашиш Литовоз» — это проект о Литве, о нашем обществе. В этом проекте говорит очень интересные люди, всякие там темы, всякие истории. И они очень такие разные, потому что имеем, например, там профессор Альфредас Бумблаускас. Он говорит о, ну, как про, исторически, как мы, как литовцы, создались, да, и как эта вся эволюция наша государственная и общественная шла, так вот очень интересно его слышать. И где мы теперь? Вот в какой точке теперь? Конечно, этот проект, когда я писала этот проект и думала, вот имею такой проект, куда мне с ним идти? И почему вот Радио Р? Потому что я думаю, что очень важно общаться, и это делать надо каждый день с людьми, которые живут в Литве, они литовцы, они имеют эту
1: идентичность, гражданство
2: литовское, но говорит на другом языке. И вот поэтому мы даже спорили с одним из моих героев этого проекта, Скирмантас Малинаускас пришел, и он говорит, я буду говорить по-русски. Говорю, мы все говорили по-литовски, потому что некоторые люди, может быть, ну, не умеют очень хорошо по-русски. И хочется, чтобы и литовского языка было у вас
1: больше,
2: да, и вот у нас всегда дискуссии, как говорить на улице, можно, нельзя по-русскому говорить. Но Скирмантас говорит, нет, а я хочу, чтобы меня не только слышали, но и поняли, что я говорю, и все такое. Вот поэтому думаю, что Радио Р очень много сделала для того, чтобы этот проект и услышали, и увидели, и поняли, потому что мы говорим на литовском языке, мне это очень важно сказать, потому что я очень люблю свой язык, это моя идентичность.
1: Да.
2: Да, и я думаю, что мы, ну, должны все знать этот язык в Литве, но, конечно, мы делаем, чтобы те люди, которые даже не умеют этот говорить по-литовски, например, у меня вот живет человек из Мариуполя в моем доме родителей, и он живет, когда война началась с этого 22-го года, и мы с ним по-русски говорим, потому что его семья, мать, ну, этот регион очень такой специфический, потому что там много
1: русскоговорящих.
2: И ее мать русскоговорящая, отец украинец и украинскоговорящий. Ну так вот, как мне с ним общаться, мы говорим по-русски. Ну так вот, так я думаю, что мне очень хочется всегда, чтобы не было этой поляризации большой, которая очень нужна нашим врагам. И как-то мы должны внутри сделать решения, которые, ну, такие мудрые решения, да, чтобы было наш язык, чтобы он был, конечно, ну, как сказать, выдержан, потому что мы имеем очень уникальный язык в мире, один из самых старых языков и очень красивый. И, конечно, хочется, чтобы он звучал на улицах, и мы не было такой ситуации, как которая была там в Советском Союзе. Все mm-hmm. помнят, да? Даже президент Адамкус мне рассказывал, когда я делала фильм о нем, что когда он приехал в Литву в 1978 году, не помню точно, но когда он вышел в Вильнюс и услышал там, что все говорят или по-польски, или по-русски, mm-hmm. он очень так испугался, он говорит, где Литва? Где этот литовский язык? Mm-hmm. И когда услышал, как одна женщина ругалась на своего мужчину по-литовски, mm-hmm. так ему это было что-то такое.
1: Что-то необычное.
2: Да, так вот очень хочется, что это... чтобы эта передача, это мои интервью объединяли люди.
1: Uh-huh. Ну, то есть в целом проект про идентичность, про uh-huh. то, что такое я из Литвы, и не только про то, чтобы, например, говорить только на литовском языке, но испытывать уважение к тем, кто родился в Литве, но говорит по-русски, ну и по-литовски в том числе, правильно?
2: Конечно.
1: Вот, дамы и господа, проект «Ашиш Литувос. Я из Литвы» на всех площадках Радио Р. Первый выпуск с бывшей главой русского тогда еще драматического театра, теперь это Старый театр Вильнюса, Ольга Полевикова. Очень интересно, поэтому заходите в наш YouTube и обязательно послушайте и посмотрите. Дайва, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, Ачу.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что же, мои самые дорогие, самые потрясающие, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте ставлю точку в своей части хорошего дня. Впереди Женя Соленков, который продолжит сопровождать вас в сторону дома, ну и поднимать настроение, конечно же. А я, в свою очередь, желаю вам прекрасного продолжения вечера среды, середина недели. Дальше все должно быть полегче и поприятнее. По крайней мере, я так надеюсь и себя на это настраиваю. Ну а вы можете насладиться солнышком в этот классный теплый день, потому что с завтрашнего дня погода опять начнет меняться. И мы, собственно, завтра с вами услышимся.
0: Радио твоего настроения.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Закупленная государством вакцина от сезонного гриппа для групп риска поступит в лечебные учреждения Литвы только в ноябре. Задержка связана с обновлением состава вакцины и нехваткой необходимых для производства реагентов. С подобной проблемой столкнулись и другие европейские страны. Министерство здравоохранения подчеркивает, что ноябрь не будет слишком поздним для вакцинации. Пик заболеваемости обычно приходится на январь-февраль, а иммунитет формируется примерно за 10-14 дней. Бесплатно привиться смогут дети 2-7 лет, жители от 65 лет, беременные, люди с хроническими заболеваниями и другие группы риска.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что решение в июле расторгнуть договоры с оператором мусороперерабатывающего завода «Энергесман» было обоснованным и своевременным. По его словам, компания заверяла, что располагает средствами для восстановления предприятия после прошлогоднего пожара, поэтому власти не спешили прекращать сотрудничество. Договоры расторгли 10 июля, когда финансовое положение «Энергесман» ухудшилось и возникли проблемы с накоплением отходов. Теперь восстановление завода может лечь на вильнюсские регионы и обойтись как минимум в несколько миллионов евро. Мэры Клайпедского региона на встрече с правительством призвали уделить больше внимания транспортным проблемам Западной Литвы. Мэр Неринги Дариус Ясайтис передал премьеру и министру транспорта подписи жителей с требованием отремонтировать 14-километровый участок единственной дороги через Курскую косу между Йоткранте и Пярвалкой. Работы оцениваются примерно в 8 миллионов евро. Мэр Паланги Шарунас Вайткус, в свою очередь, попросил государство активнее привлекать рейсы в аэропорт. Порт Паланги, прежде всего, прямое сообщение с Германией. С 11 по 13 сентября Панвежис отметит 523-летие города концертами, спектаклями, ярмаркой, спортивными соревнованиями и мероприятиями для всей семьи. Одним из главных событий станет праздничное шествие 12 сентября в 17.00, после которого на площади Лайсвес выступят артисты. В Сянваге также покажут новое аудиовизуальное шоу «На воде». После вечерних концертов 11 и 12 сентября из центра города будут курсировать дополнительные бесплатные автобусы. В Каунасском районе Алексотас планирует построить центр экстремального спорта площадью 4000 квадратных метров для скейтбординга, BMX, самокатов, паркура, скалолазания и других дисциплин. Проект стоимостью более 16 миллионов евро может получить 8 миллионов евро от Министерства образования, науки и спорта. Остальную сумму выделит Каунас. Есть вероятность, что частичное финансирование покроет половину стоимости проекта, заявил директор администрации самоуправления Тадас Матильонис. Строительство планирует начать уже этой осенью.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью облачность увеличится. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Местами будут грозы. Завтра днем дожди также будут, но не такие интенсивные. Ветер будет сильным, а температура воздуха 16-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Я прошу прощения, сегодня буду немного гнусавить и кое-где даже похрипывать своим горлом, которое вдруг не выдержало осеннего напряжения. И несмотря на то, что вот совсем недавно во время новостного выпуска рассказывал вам о том, что прививки от гриппа немножечко задерживаются, и не страшно, если они там только в конце октября, начале ноября появятся. Говорят специалисты, все нормально, пик заболеваемости не сейчас, а потом январь-февраль. А вот я так думаю, что пик заболеваемости уже начался, только непонятно чем. Не знаю, как у вас, но среди моих знакомых огромное количество людей, вот, которые не могут нормально работать, потому что либо сами заболели, либо дети чем-то заболели непонятным, горло болит, все хрипит, голова болит, желудок болит. И вот какой-то кошмар просто осенний начался. Что это такое? Может, витаминоз? Какой витаминоз? Он же обычно там по весне бывает. Что-то не перестроился организм. Может, мало мы яблок поели, надо было больше витаминчики из яблочек получать в этом году. А яблок-то сколько? Тут недавно на мотоцикле ехал, выехал прокатиться, проезжал через всякие небольшие населенные пункты, через деревни, и где-то там вдоль дороги стоят яблони, и все это нападало, опало с яблонь. И такой запах вот этих слегка подкисших, подгнивших яблочек, но такой родной, такой сладенький. Ой, ну просто вкуснота. Надо вот сгонять, понабирать компот сварить. Да-да, я варю компоты. Вот такой я человек. Сегодня, кстати, день изобретения новых привычек. Надо будет с этим что-то делать. Ой, помните, как в мультфильме «Нехочуха»? «Надо, значит, надо». Изобретение новых привычек. Обязательно об этом поговорим. Расскажу что-то про то, как эти привычки новые придумать себе и сделать действительно привычками. Сколько усилий для этого необходимо приложить, чтобы какое-то действие вошло в привычку и больше не вызывало излишних моральных и физических напряжений перед тем, как сделать вот что-то такое хорошее. Потому что вредные привычки, они сами цепляются, там напрягаться не надо. Это вообще легко получается, заводить себе вредную привычку. С полезными чуть сложнее.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vilniaus 18 sentября Studio 23 открывает свой новый сезон. Новый

0: Радио Р. Хороший день.
1: День формирования привычки. Вот такой сегодня день, 9 сентября, среда, середина рабочей недели. Конечно, мы привыкли что-то начинать с понедельника, но ученые и специалисты давно доказали, что каждый раз, когда мы планируем что-то начать с понедельника, это мы просто откладываем на неопределенный срок то, что нам не хочется делать, хотя вроде как мы головой понимаем, что это делать нужно. Откладываем на неопределенный срок, потому что тот самый понедельник практически никогда не наступает. В итоге превращаясь в понедельник следующего месяца, следующего года, а вот так вот в среду взять и начать что-то делать, это, мне кажется, вообще самое правильное решение, спонтанно. У меня есть один хороший приятель, и мне так нравится, как он начинает какие-то дела, которые вот мог бы отложить. Знаете, вот эти прокрастинации наши. Вот, ай, потом начну, ай, не сейчас. Он все время считает от 5 до 1 и делает. Вот ему надо совершить какой-нибудь звонок, который он не хочет делать. И вот прямо он садится, делает вдох, и даже пару раз вслух при мне считает, он такой 5, 4, 3, 2, 1, и все, и нажимает звонок. Все, поехал. Или там отвечает на какое-то письмо, на которое не хотел. Вот он это делает, и все, такой, все, ответил, позвонил, молодец. Так вот, собственно, с привычками. Я думаю, что все из вас слышали такое выражение, что чтобы сформировать привычку, нужен 21 день, и я бы сюда еще добавил, нужна невероятная сила воли и мотивация. Потому что сила воли, это, конечно, звучит хорошо, но если нет достаточной мотивации, значит, ничего не получится. Нужно определиться, зачем вам эта привычка. Я сейчас, конечно, в первую очередь говорю о спорте, потому что если вбить просто... Как формировать привычку в Google, куда угодно, в поисковики, вам, во-первых, будет выдавать все про питание и спорт, потому что это то, что у нас сложнее всего получается. Так вот, 21 день – это неправда. Все, расслабьтесь, выдохните, за 21 день у большинства ничего не получится, потому что наука не подтверждает, что для этого действительно нужно 3 недели. А вот что подтверждает наука после огромнейшего исследования социологического, цифру в 66 дней. Это такая средняя температура по палате. Потому что разброс у людей, которые формировали у себя одну и ту же привычку, то есть вот этот поход в спортзал. Там как раз вот была история про поход в спортзал и упражнения. 66 дней в среднем понадобилось, чтобы сформировать привычку. Но дело в том, что некоторым участникам понадобилось всего 18 дней, а некоторым больше, чем 250. Вот такой вот разброс, поэтому никто не знает. Может быть, вы как раз тот невероятный человек, который вот за 18 дней уже сформирует привычку. А может быть, наоборот, будете мучиться черт знает сколько времени и смотреть на эту спортивную сумку и договариваться с формой, со спортивной одеждой, что давай, давай идем, я тебя надену вот сегодня, давай, идем, идем. Причем это будет говорить не одежда вам, а вы этой своей одежде, сумке. Типа такой... Давай, погнали! И ждешь, что сумка тебе как-то даст какой-то знак, мол, пойдем. Потому что если она промолчит, то ты можешь сказать, ну, не хочешь, как хочешь. А еще была такая штука, проверяли, за сколько времени станет привычкой выпивать стакан воды после завтрака. Ну, вот некоторым людям там понадобилось всего 4 дня, и это стало привычкой, они автоматически это делали и получали от этого удовольствие. А несколько человек в этом эксперименте почти год мучились тем, чтобы после завтрака обязательно выпить воду. Делали это до завтрака. Хотя специалисты говорят, что, собственно, до завтрака это делать и нужно. Вообще можно теплой водой позавтракать и идти по своим делам. Ближайшие пару часов ничем не нагружать организм. Вот, столько я вам наговорил сейчас. И хочу сказать, что привычку, наверное, вот как мне кажется, можно описать так. То есть пока вы... возмущаетесь тому, что вам нужно, например, не знаю, сделать 10 приседаний, там, утром, вечером пойти в спортзал. Вот пока вы говорите, боженька, вот пока вы туда Господа в суе вспоминаете, что, ну, боженька, опять надо, ну, вот я не хочу, но я вот, я же себя преодолел, я пошел. Это вообще, это только старт. А когда вы потом радуетесь тому, что вы проснулись, понимаете, что у вас по плану сегодня тренировка, вы уже привыкли к физнагрузкам, это еще тоже не привычка. Привычка Это когда вы настолько до автоматизма доводите действие, что потом вечером вот сидите так и думаете, подожди, я сегодня был вообще на тренировке, понимаешь? Ай, да, был, точно, вспоминаешь, конечно, был. Вот это уже все, это автоматизм, организм просто ведет вас туда, в спортзал, вы выполняете упражнения, вам за это благодарен ваш организм, все тело, и вы молодец. Желаю всем добиться вот таких результатов с хорошими привычками, чтобы это было автоматически.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р. На волне хорошего настроения.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: День тестировщика программного обеспечения. Уважаемые тестировщики, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю всем вам, чтобы вас не заменил искусственный интеллект. Надеюсь, что ваш интеллект помогает вам удержаться на рабочем месте. Сегодня еще, друзья, кстати, Всемирный день электромобилей, которому всего 6 лет. Хотя первые электромобили, электросамокаты появились давным-давно, вообще на заре эпохи автомобилестроения. Но что-то там было невыгодно, аккумуляторы были слабые, заряжалось все это 300-400-500 миллионов лет. Это все было долго. В общем, победили двигатели внутреннего сгорания. Сейчас вот электромобили наконец-то пытаются вернуть себе рынок. Недавно мне попалась очередная реклама, ну как, реклама, Reels, в котором говорили: смотрите, какое чудо, китайцы сделали свою машину с такой зарядкой, с таким зарядным устройством, что заряжается вот за 9 минут просто 95% батареи заряжается. Ну ничего себе, и она там не маленькая, не то что ты зарядил и 10 километров проехал. Там на черт знает сколько километров, но опять же, есть проблема, что китайские автомобили-то можно купить и в Литве, в целом, в Европе, где угодно. Но вот эти зарядные станции, они пока существуют только в Китае, потому что это отдельное оборудование, как и для заряда, заряжания, наверное, так правильно говорить, так и софт у них там какой-то волшебный запрограммированный, но всего этого в Литве, например, нет. Поэтому даже машина, которая заряжается за 9 минут почти там на 100%, это она в теории так заряжается, а у нас придется подождать гораздо побольше, потому что таких зарядных станций просто пока не существует. Что еще из такого интересного? Международный день судоку. О, кстати, надо посмотреть, куда я дел свои журналы с судоку, потому что это очень хорошая штука для поддержки работоспособности мозга. Желаю вам иногда находить время для того, чтобы порешать судоку. И что я по себе заметил, думаю, что вы тоже замечали, вот эта история, когда ты разгадываешь кроссворды, сканворды, судоку в телефоне, это не так классно тебя затягивает, не так дает отдохнуть твоей вообще нервной системе, потому что когда на чем-то сосредоточишься, больше не можешь ни о чем думать. Вот когда судоку, кроссворды решаешь, там, особенно если ты думаешь, такой, сейчас я вот как можно быстрее, четко все сделаю, и тебя этот процесс невероятно затягивает. Лучше всего это делать на бумажных носителях, журнальчики, газеты, и все это ручкой писать, чтобы еще и моторика как следует работала, пальцы двигались. И вообще здорово вспомнить, каково это писать от руки. Иногда стоит проводить такие уроки напоминания для самих себя, что можно, оказывается, ручку, стержень двигать пальцами своей руки. И в первое время, уверен, вас ваш почерк будет удивлять, потому что будете думать, ой, раньше как-то аккуратнее получалось, потому что разучились. Но вспомнить никогда не поздно. А повторение матушки его учения. Так что да, давайте не разучимся писать руками.
0: Радио Р. То, что

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Консерватор Лауринас Кащунас намерен зарегистрировать поправки, которые предусматривают постепенный переход школ с обучением на русском языке на литовский язык, пишет ЛРТ. С сентября 2028 года в русскоязычных дошкольных учреждениях все обучение, кроме занятий по родному языку, предлагается вести на литовском. Для старших школьников с этого же времени на литовском должны преподаваться общественные науки, включая историю, географию, экономику и философию. С 1 сентября 2030 года все предметы в таких школах, кроме родного языка, предлагается преподавать на литовском. Школ с польским языком обучения изменения не коснутся. Комитет Сейма по праву и правопорядку поддержал предложение исключить из Конституции положение, запрещающее размещение в Литве оружия массового уничтожения иностранных военных баз. За проголосовали 7 членов комитета, против двое. Сторонники поправки считают, что действующие ограничения не соответствуют нынешней геополитической ситуации и мешают укреплению ядерного сдерживания НАТО. Для изменения Конституции необходимо, чтобы поправку дважды с интервалом в 3 месяца поддержали не менее 94 из 140 одного депутата. В зал Сейма вопрос должен вернуться в ходе начинающейся осенней сессии. После того, как Латвия объявила о планах с будущего года запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь, член Сейма Арвидас Анушаускас призвал правительство Литвы присоединиться к инициативе соседней страны. Анушаускас обратился к премьеру Миндаугасу Синкевичусу и министру транспорта Юрасу Таминскасу с предложением не продлевать действующие разрешения и начать консультации с Латвией и Эстонией по поводу совместного решения. В октябре ЭМО «Музеюс» совместно с Яунимо Линией и Вильнюсским институтом Гештальта запускает программу «Экзамены без тревоги» для учеников 11-12 классов со всей Литвы. Проект поможет школьникам научиться распознавать и контролировать стресс и тревогу перед выпускными экзаменами. Программу отберут 100 участников, которые с октября по февраль пройдут 8 двухчасовых занятий с психологами и психотерапевтами, очно в музее и дистанционно. В работе будут сочетаться искусство, психологические практики и методы самопомощи. Для желающих также предусмотрены дополнительные встречи со специалистами Яунимо Линия. Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Литвы и Сербии пройдет 26 ноября на Швитори-арене в Клайпеде. Начало в 18:30. Сейчас Литва занимает 4-е место в группе G с 4 победами и 4 поражениями. Сербия с 6 победами идет 2-й. В следующий раунд выйдут 3 лучшие команды группы. После встречи с сербами литовцы 29 ноября сыграют на выезде с Боснией и Герцеговиной. И о погоде. Ближайшей ночью температура 11-16 градусов тепла. Во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, где-то даже грозы. Завтра днем 16-21 градус тепла. Осадки пройдут во многих районах. Вероятность гроз небольшая.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Продолжаем «Хороший день» на волнах Радио Р. И действительно, этот день хороший, потому что это уже середина недели, а еще погода какая выдалась сегодня. Вау-вау-вау, почти летняя. Но уже завтра синоптики говорят нам, что будут идти дожди повсеместно, не очень обильные, но постоянные. Ну и, конечно же, грозы нам на завтра не обещают. А вот ночью они могут быть. Ой, да, буквально вот два дня порадовались тому, что вылезло солнце, и дальше немножечко дождя. Ну, может быть, постудит немножечко наши головы, и мы все вольемся-таки окончательно в осенний рабочий график. Сегодня, дамы, дорогие дамы и господа, мы... Международный день красоты. International Beauty Day. Так что поздравляю всех вас, красавицы и красавцы, с этим великолепным днем. Особенно поздравляю работников сферы услуг по созданию и наведению красоты на телах, организмах человеческих. Все от ресницы, бровей до каждого ногтя, на каждом пальце, рук и ног. Волосы, прически, глаза, вот эти массажи, пилинги, антицеллюлитные и все прочие другие лимфодренажные процедуры, все это призвано, чтобы сделать нас невероятно красивыми. И хочется верить, что это действительно должно помогать. Я вот встречаю иногда людей, с которыми общаешься, понимаю, что вот и это причем не только женщины и мужчины, в разговоре как-то понимаешь, что человеку, ну, где-то в районе 60 лет выглядит просто потрясающе. Но как показывает, может быть, это опыт моего общения, я где-то здесь ошибаюсь. Вот ты смотришь, когда взрослые люди, сеньоры и сеньориты, выглядят просто потрясающе, великолепно, свежо, молодо, бодро и бодро, и понимаешь, что это люди, у которых есть время на себя, и еще при этом они, ну, как-то так правильно построили свою жизнь, что успели заработать деньги, и, собственно, эти деньги тратят теперь на процедуры, поддерживающие их красоту и бодрость духа. А мне кажется, что когда человек сам себе нравится, это уже хорошо, потому что от этого он и духом более бодр и бобр. Я вот могу сказать за себя, что в последнее время очень собой недоволен. Мне так и не удалось заставить себя сформировать опять привычку, да не то чтобы новую, восстановить старую привычку, ходить в спортзал для того, чтобы немножечко разгонять в организме все вот эти свои лимфы и прочие крови, чтобы чуть-чуть в тонусе себя держать. Никак не могу дойти, ссылаясь на то, что у меня на это нет времени, а когда вроде бы время есть, уже нет физически просто сил на это все. И это такой самообман, знаете, сам себя оправдываю, нахожу причины, почему я вот не восстанавливаю свою эту, как мне кажется, одну из самых полезных привычек. Потому что ведь по факту, даже когда очень сложно, не хочется, ну вот ты сходишь, проведешь там хотя бы 40 минут, час, а потом уже тренировки можно и по полтора часа. И ты выходишь настолько благодарным себе за то, что ты справился, дошел и похвалишь себя, и сразу легче становится. А потом это действительно входит в привычку, и ты физически вот понимаешь, что ты, может, там не супер скинул килограммы, но тело выглядит уже по-другому, и тебе в нем гораздо комфортнее, потому что оно бодренькое, подтянутое. Я вот сейчас вот даже сейчас сижу, значит, на стуле, вот здесь вот в студии, сюда в студию. Не, ну сегодня, ладно, на мотоцикле, но все равно сидя приехал, в машине полдня ездил, еще там по делам своим рабочим тоже заезжал на пару часов, тоже все сидя. Дома потом придешь, завалишься на диван, сидишь, а потом ляжешь, лежишь и спишь. И все это сидя, сидя, сидя. И, конечно, вот этот вот легкий спасательный круг над ремнем уже начинает беспокоить. Но надеюсь, что я себя вот через недельку-другую заставлю таки дойти до спортзала. Как же я буду тут хвастаться вам? И вам желаю, чтобы у вас всегда было чем похвастаться.
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Ваша наша любимая рубрика. Вы нам понаписали в Facebook Radio Air вопросы были, а вы на них давали ответы. И вот здесь поинтересовались у вас, что такого учитель ваш школьный когда-то сделал или сказал, что вам это запомнилось на всю жизнь? Вот Анна пишет, что учительница русского языка часто повторяла фразу «шевели мозгой», что, собственно, для учителя русского языка весьма интересно звучит. Сергей Маврин написал здесь целое огромное сочинение про учительницу свою, которую звали Анна Фоковна. Какое редкое отчество. Ну, в общем, если хотите, заходите в комментарии, почитайте, а то тут на минут пять читать не успею уложиться. Наша учительница по английскому всегда говорила: «Учите английский, вдруг попадете за границу, хоть дорогу в аэропорт сможете найти. Если не будете знать тригонометрию, то девочки замуж не выйдут, а мальчиков в армию не возьмут», говорила учительница Олеся Самойленко. Ничего себе! Заходим в профиль Олеси и видим, что она замужем, и там много детей и счастливый муж. Значит, что? Олеся точно хорошо разбирается в тригонометрии, если верить ее учительнице. Идем дальше. Валентина Кот, видимо, в школе очень часто страдала, потому что, ну, либо она, либо ее одноклассники, одноклассницы, потому что учительница говорила: если плачешь, это хорошо, значит, душа работает. А я думал, душа страдает, если ты платишь. Потрясающий комментарий здесь оставил Константин, который сказал, что очень часто учительница говорила ему: никто не станет платить тебе просто за то, что ты смотришь в окно. Сказала учительница ему не один раз, и здесь вот Константин сбросил свою фотографию. Он сидит и смотрит в окно, в вот, лобовое стекло своей фуры, и куда-то едет, везет грузы, и за это ему платят. Оказывается, учительница была не права. О, ужас! Алекс пишет: учительница сказала мне выплюнуть конфету ей в руку. А это была ириска. До сих пор помню, как она медленно тянулась изо рта прямо к ней в ладонь. Вот это потрясающее зрелище. И вот здесь вот Айгарс пишет, что у него в школе была великолепная, роскошная шевелюра. А директор сказала ему, что в навозе все хорошо растет. Как миленько отозвались о том, что творится в голове у школьника. Аня делится с нами мудростью, которой с ней делилась ее учительница. Устроить личную жизнь с хорошим человеком важнее, чем найти хорошую работу. Вот и так можно подумать. Такие мудрости учительские вам сегодня в среду прилетели.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ой, друзья, окончательно мое горло сегодня исхрипелось. Не знаю, что такое. Ни летом не мог выздороветь. Все время хрипел, кашлял. После кондиционеров, которые везде и повсюду. И сейчас вот то же самое происходит. Встал сегодня утром, еле разговаривал. Вроде бы разговорился к моменту, когда нужно было ворваться к вам в эфир. А сейчас чувствую опять. Проседает голос, хрипит. Я очень сильно напрягаюсь, чтобы не выдавать просто какие-то скрипучие звуки вот такие. Но надеюсь, что обойдется. Так, пожелайте мне сегодня не забыть прополоскать ухо, горло, нос всеми возможными солевыми йодовыми растворами и чеснока поесть и в ноздри его накрошить себе на ночь, чтобы точно не заболеть. Уж очень бы не хотелось. На сегодня все, друзья. Желаю вам крепиться, бодриться, не подхватить никакой вирус, который нынче гуляет вообще повсюду, куда ни плюнь. А плевать никуда не надо, потому что нечего вместе с слюной разбрызгивать еще и вирусы, которые в вас живут. Ладно, короче, на сегодня все. Хорошего вам вечера. Давайте завтра услышимся, встретимся опять на наших волнах. Будем все бодрые, здоровые. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. Твое любимое радио.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха 11-16 градусов тепла. Будет облачно, во многих районах ожидается дождь, местами сильный, кое-где пройдет гроза. Завтра днем сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха 16-21 градус тепла. Интенсивность дождей завтра днем уменьшится, но осадки пройдут во многих районах.
0: Вы слушаете Радио Р.

Небо под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не

0: нравится. Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. За нас говорит музыка.

0: Я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха 11-16 градусов тепла. Будет облачно, во многих районах ожидается дождь, местами сильный, кое-где пройдет гроза. Завтра днем сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха 16-21 градус тепла. Интенсивность дождей завтра днем уменьшится, но осадки пройдут во многих районах.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

Дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка.

Родня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: свое осеннее настроение.
1: Ами тумано! И венга комиго! Вамонос аль

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.